0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: Далее. 6 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 35.

0: Натуралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Здравствуйте, всем привет, дорогие друзья. 7:03 в городе Орске. Я не понимаю, почему Дмитрий уже прощается. Мы только начали вроде. Но это, видимо, у него настроение
1: это
0: такое.
1: Выходным.
0: А, выходным.
1: Да. А, вы с обратной стороны.
0: Лирично, посмотрите. Да, хорошо, ладно. А, ну, действительно, друзья, на самом деле, понедельник у нас в городе Орске 7:03, как я уже говорил, в Оренбургской области. И вот по-настоящему летняя жара пришла к нам в начале этих выходных и продержится с нами еще какое-то время. Ну, по крайней мере, до четверга точно. Потом будет один такой прохладный день, но вот в следующие выходные пока что, подчеркиваю, пока что обещают, ну, вроде примерно такую же температуру.
1: Здравствуйте, Дарья. Неделя будет теплая.
2: Доброе утро.
0: Неделя, да, будет теплая. Как вы себя чувствуете? Как дела?
2: Я безумно по вам скучала. Я вам честно могу сказать.
0: К сожалению, не можем сказать того же самого.
2: Жаль. Но вот честно, когда у человека забирают какую-то возможность даже к обычным вещам, ты начинаешь это ценить.
1: Это мы, обычные вещи.
2: Да. В два раза больше. Потому что вот у меня вышло так, что я 4 дня подряд смотрела в одно окно, и у тебя состояние... Да, вот, и у тебя состояние, что ты толком ничего не можешь смотреть, потому что у тебя безумно болит голова, ты не можешь уснуть, потому что тебя раздирает вот все внутри, и ты такой, да я могу хоть что-то сделать, встать ты не можешь, у тебя голова кружится, и ты смотришь в это окно, и думаешь, вот, а кот так живет в целом.
0: Интересный поворот в истории, а кот живет так всегда.
2: Не, ну просто я искала какие-то развлечения.
1: Кот сидит на балконе, курит.
0: А я так всегда живу.
2: Да. Но, знаете, я действительно нашла классную возможность вот как-то от этого от всего отвлечься. Я включала Алису, и вот я слушала «Смотри радио». Угу. Это сейчас не реклама и не восхваление нашего продукта. Вот я реально...
0: А почему нет?
2: Ну,
1: восхваляю.
2: Да. В общем, для меня это была такая связь с миром, потому что, опять же, глаза от телефона болят, смотреть ты телевизор не можешь, и ты такой, вот, у меня только слух остался. И, о, радость моя наступила, когда мне стало легче. Я с такой радостью
1: переключила канал.
0: Наконец-то я смогла дотянуться до пульта.
2: Я помыла квартиру. Я сегодня с такой радостью поехала на работу. Я думаю, ура, я наконец-то могу работать, потому что твои задачи не заканчиваются. И вот у тебя температура, ты уже перед собой видишь какие-то галлюцинации, тебе звонят и говорят, а что у нас там по дню детства? Мы вот это включаем или не выключаем? А я даже уже не понимаю.
1: Мы это включаем или не выключаем?
2: Да, вот именно так. А я думаю, а у нас что, день детства? Так это же далеко, оказывается, что это уже на следующей неделе.
0: 16 мая был областной день детства, да.
2: Я говорю про наш, который мы...
0: Не продавали.
1: Алкоголь не был, да.
0: Не продавали.
2: У меня его не было 4 дня.
0: Самое интересное, что аккурат в пятницу, получается. Я заходил...
1: В 16-го, а, когда ты перед этим...
0: В пятницу, 15-го, да. Я заходил в магазин и просто, честно говоря, обомлел от количества людей. Я такого никогда не видел.
1: Я такой очереди в цветном магазине никогда не видел. Там...
0: Я тоже заходил. Я так понимаю, что в очень, ну, если не во всех, то в очень многих магазинах.
1: Причем, понимаешь, там даже, знаешь, как бы это сказать, даже какое-то, знаешь, какое-то революционное мироустройство образовалось. Почему? Потому что там стихийно начали всплывать свои лидеры.
0: Дмитрий, вы...
1: Нет, да я понимаю.
0: Вы на экскурсии были на выходных?
1: Нет, я объясню, почему я говорю.
0: Вы доцент?
1: Практически. Доцент алкогольных наук, да. В общем, я о чем? Там, понимаешь, очереди огромные, получается, а кассы две всего.
0: Ну, как всегда, да.
1: И, естественно, там какие-то люди, знаешь, из одной очереди в другой. Парень, вставай в этот конец. Очередь общая. Потом разделимся. И пойдем один туда, один сюда. Идем. И там, понимаешь, лидеры какие-то стихийные такие.
0: Кошмар.
1: И с одной стороны очередь, другой. Я думаю, вау, классно.
2: Я так много пропустила всего.
0: На самом деле, да. Ну, а что поделать?
2: Нет, но самый главный диссонанс, который у меня случился. Я уходила на больничный. Все ходили в куртках. Я вчера первый раз вышла на улицу. Жара. Люди ходят в шортах, да. Все куртки сняли. Какие-то топики, думаю. Вот это я поболеть.
0: Да. Я все еще хотел спросить, а вы случаем там на теплоходе нигде не плавали в Средиземном море?
2: Нет.
0: А, ну хорошо. Я так, на всякий случай.
2: Я хотела бы на море. У меня пока на это денежек нет, но если вы хотите,
1: и хорошо,
2: вы можете сделать меня счастливой.
1: Я думаю, к вам бы притянулось.
0: Потом бы, да. Потом узнаете, про какой теплоход. На теплоходе музыка играет. Ладно, друзья, давайте к теме переходить. У нас сегодня, опять же, вот такая несерьезная тема. Хотя, с другой стороны,
2: с
0: другой стороны, может быть, и серьезная. А какое слово нужно запретить говорить женщинам и мужчинам, соответственно, да? Какие-то определенные слова, которые употребляют в основном женщины, которые, возможно, бесят мужчин этими словами. Ну и, соответственно, наоборот, тоже мужчины, произношение слов которых раздражает женщин. Вот так, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, как всегда, наши контакты.
2: А мы не скажем?
1: Сначала поделитесь, да, тоже сами.
0: Нет, я пока еще о контактах говорю. Слушай, я думал...
1: Асексуально, да?
0: Я думал, какие слова. Ну, наверное, вот это вот стандартное все у меня, как обычно, это «ой, все», допустим.
2: Да сейчас так никто не говорит.
0: Ну, ты периодически говоришь, давай честно будем.
2: Я такого не помню,
0: да, ну вот,
2: значит, не было.
0: А я помню, Дарья, я все помню. Вот, а мужчинам, я вот, честно говоря, я, поскольку солидарен с мужиками, я не знаю.
2: А я знаю, что вам надо запретить.
0: Посмотрим.
2: Посмотрим. Дожить надо.
0: Человек, который мгновение назад на вопрос, ты в понедельник выйдешь.
1: Или нет.
0: Даст Бог, она сказала.
1: Да, даст Бог, она сказала.
0: А мы почему-то не можем говорить посмотрим. Я, опять же, ничего не понимаю.
2: Потому что я один раз это сказала, а вы это делаете перманентно.
1: А нет, не надо нас спрашивать.
0: Я не пойму, вы где были? В культурной экспедиции, что ли?
2: Почему?
0: Что за слово «перманентно» от вас слышать? Странно очень.
2: Почему?
0: Этот революционный, что ты сказал?
2: Движение
1: какие-то. Ну,
0: это перманентно.
1: Давайте просто...
2: Кинолента.
0: Кинолента, ну да.
1: Давайте просто петь.
3: На теплоходе музыка играет, а я одна стою.
1: Не получилось. Знаешь,
0: на том теплоходе, о котором я говорил, там тент так весело все-таки не было.
1: Ну, сначала было.
0: Ну, сначала, конечно, да, как всегда.
2: Как
0: но потом,
2: и везде.
0: Потом не очень.
1: Вы хоть помните, кто это поет-то?
0: Ольга Зарубина.
1: А ваша, Дарья, версия?
2: А я даже не знаю, Успенская?
1: Это Ольга Зарубина.
0: Зарубина.
1: Все четко. Ладно, да,
0: я
1: друзья.
0: Бы мог вести дискотеку в 80-х, 90-х.
2: Ты бы мог вести «Угадай мелодию».
1: Ты бы мог вести трактор.
0: Мог бы. Я все мог это делать, но я здесь.
2: Неси свое бремя с достоинством.
1: За рулем новостей, да. Портал смотри.радио. Пишите, друзья, собственно, какое слово нужно запретить женщинам, мужчинам. Давайте помимо вот этого посмотрим и все и так далее.
0: Что-нибудь. Там много слов.
1: Еще отыщем, ну и наблюдать нас можно в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, Макс в Рутубе.

0: дня.
1: В Японии раскупают роботов-волков на фоне участившихся случаев нападений медведей на людей. Monster Wolf он называется. С 2016-го производит его компания Охта. Изначально роботов создавали, чтобы отпугивать разнообразных сельскохозяйственных животных, вредителей, кабанов и оленей. Но потом поняли, что можно использовать и в отпугивании медведей от людей. Говорят, производитель не успевает справиться с потоком заказов. Клиентам приходится ждать месяцами. Ну, даже не знаю, как передать вам изображение этого механического волка, но действительно выглядит он, знаете, как из мультфильмов аниме, вот примерно, наверное, вот так вот можно описать.
2: А не вот наш советский заяц-волк, нет?
1: Нет, нет.
3: Квадратный.
1: У него красные глаза такие, да.
3: Ну, точно он.
1: Настоящая шерсть. Ну,
2: это самый такой главный страх детства, если честно.
1: Да, если честно. Да у вас-то откуда?
3: Как? Или откуда? Тоже?
2: Слушай, конечно, мы смотрели.
1: В ваше время-то там уже пострашнее вещи выпускали.
2: Давай
1: люди.
2: Так, мы родились на границе вот этого всего, до того, как мультиков стало много и по разным телеканалам, мы еще смотрели.
1: Вот это слово погоди. «Давай так» тоже надо запретить. А в Перми...
2: А тебе ворчать надо запретить.
1: В Перми учитель в шутку ограничил использование на уроке числа 67.
3: Сексами.
1: Вот, абсолютно верно. Повесил объявление об ограничении использования числа 67 на уроке с целью укрепить дисциплину. Дело в том, что при решении задачи, когда выпадало это число, оно вызывало бурные эмоции у детей.
2: Да.
3: Я это сам видел. Причем дети, которые я казалось... Ну, адекватные. Я говорю, 6 или 7. Они начинают причем орать.
1: Нет, что теперь делать? Математику запретить?
3: Нет, переболеть.
1: Если я 60 плюс 7 скажу, что...
3: Да, все. Секс-7.
1: Кошмар.
2: Да.
3: Тренд такой.
1: Ну ладно.
2: Подойди к дочери и скажи.
1: Да, она знает это уже давно, кстати.
2: У вас дома нет вот этого?
1: Она говорит, что это уже, в общем-то, отошло. Да.
3: В том году было, да.
1: Так, вот так примерно, да, примерно так. Ой. Ну, давай, Дарья, что у вас там?
2: Мы сейчас поговорим с вами, Дима, я думаю, мне поможет, про предстоящий чемпионат по футболу. Дело в том, что мы с вами
3: говорили уже. Это важно.
2: Да, чемпионат мира по футболу. Мы с вами говорили о том, что выпустили официальный гимн чемпионата мира по футболу, но он безумно не понравился.

0: говорим не про этот.
1: А про какой?
0: Выпустили до этого, вот именно, выпустили до этого гимн, он не понравился фанатам, он был брутальный. Там было много гитар, как правильно говорить, mm-hmm. струнных инструментов. И его пела какая-то группа таких прям действительно бородатых, массивных мужчин. И там было про то, что не сдавайся, вперед, вперед. Людям не понравилось. И это настолько обрушило ожидания вот этого чемпионата. А мы с вами уже говорили, какие рекламные кампании вливается туда. О том, что чемпионат будет проходить сразу на трех площадках в разных странах мира. И к нему действительно готовятся. Там многие футболисты завершают свою карьеру. И представляете, один гимн, который может поднять настроение всем болельщикам, вот он вышел неудачным. Обратились к Шакире и попросили ее официально спасти ситуацию.
2: Она тоже делала это неоднократно. Она же в 2010 году.
1: Да.
0: Она записала три гимна на чемпионаты, насколько я знаю.
1: Три до этого. Это четвертый.
0: Да. И она выпустила. И в этот же день, когда она выпустила, этот гимн стал официальным. Просмотры невероятные. Это завирусилось в интернете. Люди повторяют движения танцевально. Это заряжает. И люди такие, да, мы действительно под этот гимн хотим идти и болеть. При том, что она действительно объединила сразу несколько футбольных клубов там вот в своем клипе. Она объединила несколько...
2: стран, наверное, там все-таки это сборная.
0: Стран, играется. И народов. И вот в лучших традициях Шакиры это танцевально, это зажигательно, и под это действительно хочется быть в каком-то единстве. Вот, поэтому сейчас официально говорят, Шакира спасла чемпионат мира по футболу.
1: Симпатичный гимн, а чего, нормально?
2: Конечно, симпатичный. Плюс она же уже делала, говорю, это правда, Даша была права неоднократно. Вот эти вот песни все, они, казалось бы, существуют просто. Шакира их поет. Вот это вот «Вока-вока», «Африка», которая... Uh-huh. Это вообще гимн, 2010 года.
0: Да.
2: Есть песня «Ла-ла-ла».
0: Это еще один гимн.
2: Это Бразилия в 2014 году. Она и в 2006, я не помню, какой там гимн был. Она там тоже исполняла.
1: Видишь, все-таки композиторский талант-то есть.
2: Она магер.
1: Да, и уже опыт тем более был, с чемпионатами мира. Поэтому беспроигрышный вариант они решили...
0: Ты только слушайся.

0: Да, нам наша задача, мне кажется, сейчас
1: плохо.
0: Найти. Ну, Шакир молодец. Спасла еще один чемпионат.
1: А где он проходит, кстати?
0: Он в трех странах. США, Канада и Мексика. На континенте.
1: Ну, вот мексиканские мотивы-то все равно слышно.
0: Ну, да. А она как по-другому. Она без этого не может. Ей же надо соблюсти.
1: Латиноамериканский, ладно, не так я сказал. Ну, хорошо. Спасибо за тренды.
0: Да, на здоровье. А вот это Бразилия.
1: Ну, слышно сразу.
0: Тоже да. Бразилия. Я говорю, она прям передает вот вайб.
1: Колорит.
0: Да, странно. Поехали.
1: Ну, такой стадионный гимн. Вот
0: ля-ля-ля.
1: Его, да, на стадионе хорошо подпевать.
0: Угу, согласен.
2: Так и должно быть.
1: Да-да.
0: Это правда. Так, поехали дальше. У нас прогноз погоды. Ну, это как его? Поиграем и поем.

0: реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выдали.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 18 градусов, днем до плюс 29, в Ясном плюс 17, днем до плюс 28, в Кондаке Медногорске плюс 17, днем до плюс 19, в Оренбурге плюс 19, днем до плюс 30. Ну и, кстати, предыдущий Кондак ошибся, 29 градусов, там они 19 будет у нас, ну и десятку сократил вам летнее настроение. Ничего, бывает. Информация была предоставлена сайтом погода.орг.
7: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробно.

0: У продавцов количество товара ограничено.
1: Метеохит.
2: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Но этот, как его?
1: Вот и Макс Фадеев отыграл.
2: Да, абсолютно.
1: Солон.
2: Верно, друзья. 21-103-7, код города 35-37. Прямо сейчас набирайте у нас рубрика «Но этот, как его?». И здесь теперь уже Дарья нам расскажет, что мы будем разыгрывать, за что бороться.
3: Мы будем разыгрывать билеты на квест-вечеринку, которая состоится 23 мая. Вот уже совсем скоро. Она будет в стиле «Обитель зла». Действительно, очень интересно. Мы сейчас занимаемся подготовкой. Вот, так как мы информационные партнеры.
1: Так как мы, я тут скажу, так как мы не готовились.
2: Так как мы из «Обители зла», в общем-то, да.
3: Нет, действительно, там будут интересные интерактивы. Там будет презентация новой игры. И вы почувствуете себя действительно вот как в фильме, как Мила Йовович.
1: И полуторачасовой концерт Димы Хованцева в караоке.
2: А еда это будет?
3: Будет.
2: Вот с этого и надо начинать.
1: Вот, все, ладно, есть звоночек. Доброе утро.
2: Алло.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Ербулат.
2: Ербулат, очень приятно. Наш постоянный участник уже, да, можно сказать?
1: Угу.
4: Да давно он не звонил?
2: Нет, да. Почему у всех сразу реакция? Это, я наоборот, с уважением, так сказать, это отмечаю. Да. Ербулат, ну, как всегда, сейчас 7 фамилий прозвучит. Вспоминайте имена этих людей. 5 из 7 вспоминайте. Это будет считаться победой. 45 секунд.
1: Все Евгений.
2: Да. Дается. Как-нибудь надо будет собрать, но я не думаю, что 7. Нет, да 7 соберу наверняка.
1: Конечно.
2: Да. Но итак, сегодня нет, сегодня разные. Да.
1: Мы желаем вам удачи, Ербулат. 3, 2, 1.
2: Зацепин. Композитор.
4: Николай.
2: Иглесиас младший.
1: Джуниор.
2: Муж Курниковой. Так, Каневский.
1: Дальше.
2: Костюшкин.
1: Дмитрий. Или нет? Костюшкин.
2: Дизайнер Лебедев.
4: Александр.
2: Теперь внимание, Линдеман.
1: Костик.
2: Ну и Попов ученый. Ну, вас это не спасет уже.
1: Да, а Попов, помните, как звали?
4: Александр.
2: О,
1: хотя бы.
2: Аж выдохнули. Выдохнули от облегчения. Да. Одна.
1: У Дарьи пальца один подняла.
2: Рекорд практически, да?
1: Ну ладно, не пошла игра сегодня. Все страшно.
2: Бывает, бывает. Ербулат, что-нибудь передадите кому-нибудь?
4: Ну, всем, кто узнал начало недели.
1: Спасибо.
2: Не расстраивайтесь, Ербулат. В следующий раз звоните, еще поиграем. Да,
1: да еще и за вас раз.
2: Я действительно, как советует Дима, я соберу одних это Евгений.
1: Да, да. Одних Ербулатов собери.
2: Ну, постараюсь.
1: По правильным ответам-то прогони нас.
2: А, вам это важно?
3: Конечно.
2: Как приятно.
3: Это образовательная рубрика для нас.
1: Гуглят половину людей.
2: Так, ну, смотрите, Александр Зацепин, наш знаменитый композитор, столетие недавно, кстати, отметил. Энрике Иглесиас младший, ну тут я думаю, что очень многие угадали. Леонида Каневского знает,
1: там,
2: по-моему,
1: или сейчас... Энрик или Хулио.
2: Так я же сказал, младший.
1: Ну вот я тебе говорю, даже если ты не знаешь,
2: ну,
1: кто из них.
2: Ну да. Леонид Каневский, ну сейчас от старого до великого.
1: Да, ой, да.
2: От млада до великого все знают. Стас Костюшкин, участник группы «Чай вдвоем». Да. Артемий Лебедев, дизайнер, вот недавно имя гремело тоже, да. Тиль Линдеман, лидер группы «Рамштайн». Не Костя, да. Ну и Александр Попов, да, наш знаменитый ученый.
0: Ну этот, как его?
3: Ну и, конечно, на правах рекламы. Чуть-чуть убавь мне, пожалуйста, музыку.
1: Ну, давай.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превратится в настоящий квест-хоррор «Обитель зла». Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание. Подробнее о покупке билетов в группе ВКонтакте «Другие миры» или на сайте ors.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла» в VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрывает Жилетта Миф. Кино скорее билет.
6: Билет?
5: Да, билет.
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши-роллов».
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: история одной вещи.
1: Знаете, вот скоро будут последние звонки. И я помню, как девочки с такой ностальгией, с такой радостью сразу завязывают себе бантики. Казалось бы, вот все уже говорят там, что мы взрослые, мы уже знаем, как строить свою жизнь. Вот сейчас уедем из родного дома, но в то же время... Ну, кто куда поедет учиться, там, если есть возможность уехать в Турцию, почему нет? Вот, но с таким трепетом и ностальгией все равно завязывают себе бантики. И я задумалась, а как давно и где появились вообще бантики? Изначально, как оказывается, это элемент нижнего белья. И... Да, представляете? Я просто жду от вас какой-то реакции.
2: Нет, мы в шоке.
3: Я пою песню в голове. Виталий, какая есть песня про бантики? Не помню?
2: Сейчас не вспомню.
3: Все косы твои, да, бантики.
2: Вот как мог забыть, да?
3: Да, кантики и так далее.
2: Да.
1: Итак, изначально это элемент нижнего белья. Дело в том, что король Людовик XIV, вот король солнца знаменитый, он любил, когда дамы были полностью все зашнурованы, чтобы у него всегда сохранялась интрига вот этой вот долгой прелюдии. Соответственно, шнурки вплетались даже в косы, вот в прическу. И чтобы это были не просто шнурки, естественно, мастера дел причесочных, записываем новое слово, причесочные.
3: Мастера дел причесочных.
1: Да.
3: Хорошо.
1: Вот. Они изощрялись и завязывали красивые узелки. Так и появились вот такие банты-ленты, чтобы можно было развязывать, расшнуровывать вот эти ленты как можно дольше. Но люди поняли, что вот этот красивый узел, который висит у тебя на прическе, можно носить не только вот вечером, когда никто не видит, и чтобы вот это все было красиво собрано, но и в будний день. Уже тогда в средневековье начали периодически выходить вот с этими лентами. При том, что выходили не только женщины, но и мужчины. Первые банты можно даже встретить среди викингов. Представляете, вот мы их представляем такими брутальными мужчинами, которые только шлемы носили. На самом деле со шлемами их представил один художник. И у нас, в общем, сознание закрепилось, что они всегда носили шлемы с рогами. Но на самом деле они собирали как можно туже свои волосы в пучок. Они были длинные, не всегда была возможность постричь, а учитывая, что они постоянно были в морях, вот в этих вот путешествиях и завоеваниях, да не до прически дело было. И поэтому проще было завязать в какой-то бант и так и ходить. Это было как минимум удобнее. А вот знаменитый, если обратиться к знаменитому к знаменитой бальной эпохе и России, даже устраивали выставочные специальные залы, где дамы демонстрировали, кто красивее может завязать бант, кто лучше может завязать, кто больше лент вплетет. То есть даже устраивали такие вот конкурсы. И в 17 веке бант становится королем аксессуаров. Его носили не только дамы высочайшие.
2: Высочайшие.
1: Естественно, все, что носит элита, все, что носят короли, все хотели это же носить и обычные люди. И в эту эпоху банты стали популярны среди обычных девушек. Вплетали обычные банты, банты-галстуки, специально даже начали подражать. И неотъемлемым аксессуаром, с которым ты должен был выйти из дома, были не только перчатки, но и бант. А после уже бант стал символом утонченности. И бант. Вот, символом утонченности, женственности и даже невинности. Именно поэтому банты стали носить и девочки. Считалось, что... чем если у девушки распущенная коса, то это признак ее распущенности. И чем дольше она носит бантик, тем больше и дольше она невинно остается девушкой. Поэтому и школьницы активно начали носить вот эти вот бантики.
2: Прекрасно. Спасибо, Дарья, за историю и за новые слова, которые мы, как всегда, не записали.
3: Да, добавим словарик.
1: Мастер причесочный.
0: История одной вещи.

0: Услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 20 градусов, днем до плюс 29, в Ясном плюс 19, днем до плюс 28 градусов, в Ковандыке, Медногорске плюс 18, днем также до плюс 28, в Оренбурге плюс 20, днем до 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. Грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С заводского склада на улице Дорожной в течение 9 месяцев пропадала краска. Общий ущерб превысил 480 тысяч рублей, а подозреваемым оказался 33-летний водитель, имевший свободный доступ на территорию. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту В, части 3, статьи кражи в крупном размере. Санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. На время следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 18 мая в Оренбургской области пришло заметное потепление. После прохладной и нестабильной погоды в регион начал поступать теплый воздух, а температура воздуха в отдельных территориях приблизится к летним значениям. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без существенных осадков. Синоптическая ситуация говорит о формировании устойчивого теплого периода в Оренбургской области. Атмосферное давление останется в пределах нормы, а вероятность сильного ветра и гроз пока минимальна. На создание и регистрацию вакцины от хантавируса может потребоваться несколько лет. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что разработать вакцину готовую в России, однако главная сложность не научная, а технологическая. По словам Онищенко, при соблюдении всех стандартов, включая доклинические исследования и 3 этапа клинических испытаний, процесс может растянуться на годы. Открытым остается вопрос о том, от какого именно штамма необходимо создавать прививку. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: И...
1: Нет, это понедельник. Вот так начинаешь, вроде бы, знаешь, очень бодро всегда, вроде бы даже выспался где-то на выходных. А к пятнице уже так не получится.
2: Кстати, вот вчера не. Ну да. Вчера, получается, был единственный день, когда мы могли выспаться.
3: Так.
2: Ну, встали в 9 утра.
1: Да.
2: Ну, я проснулся в 6, я 3 часа просто валялся.
1: Да, да.
2: Как? Почему?
3: Я в 8 встаю по выходным.
2: Кошмар.
3: Я говорю
2: какой.
3: Себе, надо поспать.
1: Вот. Нет, ну ты по сравнению с буднями ты все равно спишь.
3: Ну, по сравнению с буднями, да. Но все равно ты думаешь, спи, да, обеда.
1: Да.
3: Зачем
1: до
3: ты
1: обеда?
3: Встала? Но в этом есть плюс, знаете. Вот я вчера перемыла квартиру, уже там все отстирала и так далее. Я в 12 дня была свободна.
1: Угу. И?
3: И?
1: Что вы делали?
3: Я начала готовить.
2: Я просто очень много ем. Я готовлю до вечера.
1: Многозначительно звучит. В 12 я уже была свободна. И первый же... А дальше что делать?
2: Опять работала.
3: Нет, ну я приготовила заранее, чтобы вот сегодня не готовить.
1: Ну хорошо.
2: Круто.
1: Ладно, друзья, тема утра у нас сегодня. Какие слова нельзя произносить? И, точнее, запретить нужно мужчинам и женщинам. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Давайте посмотрим, что нам уже написали. Даниэла пишет. Ты меня любишь?
2: Это вопрос.
1: Это женщинам запретить? Или мужчинам?
2: Ну, она же спрашивает периодически. А ты меня любишь?
1: Да. Тогда женщинам.
2: Мне вчера только вечером. А ты меня сильно любишь? Я говорю, а ты как думаешь?
3: Слушай, ну, мне как-то...
2: В свете последних событий, да?
3: Мне как-то мужчина ответил, он говорит, если что-то изменится, я тебе скажу. А так прими факт, что я тебя люблю, потому что все деньги, которые я зарабатываю, они либо на тебя, либо на то, что вокруг тебя. Успокойся. Ну, мне так объяснили.
2: Так и есть. Оно не работает. Оно надо подтверждать.
1: Вот каждый раз, да.
2: Словами. Причем не делами, словами почему-то.
1: Ну, потому что женщины любят ушами, понимаешь? Все равно, так или иначе, этого, наверное, пока еще не изменить. Наталья пишет. Нельзя называть мужчину чужим именем. Сравнивать с бывшими.
3: Ну, так и с женщинами работает.
1: Отзываться плохо о его друзьях.
2: Ты такой, Виталик, сумки заносит. Олег, поставь.
1: Да. Обсуждать финансовые вопросы нельзя. Да. Критиковать манеру одеваться.
2: Так.
1: Упрекать в чем-то, в ошибках и так далее. Наталья молодец.
2: Интересно.
1: Да.
2: Ну, насчет...
1: Если бы это от мужчины пришло, ну, как бы было более понятно, да?
3: Да.
1: А это пришло-то от женщины все равно.
3: Ну, это с опытом приходит, понимаешь?
2: По поводу нельзя критиковать, как человек одевается. Куча шуток же на эту тему есть. Когда женщина что-то купила себе, ты должен сказать, как ты потрясающе выглядишь. Mm-hmm. Ну, там, ни в коем случае не сказать обратно, если что-то там не идет. Зато ты, когда купишь что-то сам, она тебе скажет, это что за...
3: Это что ты, такое? Это
2: колхозник.
1: Что ты купил?
2: Да, это что это такое?
1: Ну, есть и такое тоже, да, бывает.
2: Я причем один раз был абсолютно по делу, потому что я решил купить себе дорогие туфли. Ну, как решил, мне сказали, надо, вот, купи.
1: С торчащей мордой крокодила, да?
2: Да нет, там просто, чтобы не воняли ноги, вот. Говорит, купи раз хороший, мне моя говорит. Я купил, вот, но я как-то... сильно не привык мерить. Я купил их на 2 размера больше. У меня нога из них вылетала просто. Я купил, говорит, да нормально, расходится.
1: Ну, ты бы это, тряпочку туда подкладывал в носок.
2: Я вроде старался, я думал... Я говорю, она спрашивает, как? Я говорю, да нормально, вот, смотри. И я начинаю идти, у меня ноги из них вылетают, она дурак дураком.
1: Валентин написал, доброе утро. Я вот считаю, что женщинам вообще как можно меньше надо разрешать болтать, а то порой такую чушь несут. И раз в месяц закрывать в комнате с другими женщинами, чтобы они там вдоволь заболтались, и потом мы, мужчины, спокойно жили.
2: Ну, отчасти... Я отчасти соглашусь.
3: Но я не соглашусь, первой, вообще наверное... не соглашусь.
2: Абсолютно соглашусь. Есть у вас. Вот раз в месяц, да вы что-нибудь.
1: Ну, понимаешь,
2: это даже с циклом не связано.
3: Вот но даже... это же потребность женщины. Она же не специально вот такая вот говорливая.
2: Не, не в плане говорливая. Там было написано, несет все, что.
1: Но дело в том, что я читал как-то статью одну, и вот по поводу первой части сообщения, как можно меньше разрешать болтать, тут не получится. Иначе у нее может случиться, знаешь, какая-нибудь психологическая травма, ну, вплоть до этого. Потому что женщины как раз, они выплескивают эмоции через вот голосовые, так скажем, связки, да, через разговоры.
2: А мы копим инсульт.
1: Да, им так легче и выражать, то есть, да, какие-то эмоции свои, и, опять же, освобождать себя от каких-то негативных эмоций. Ну, такова природа.
2: У Виталька он губа повис.
1: Да.
3: Отстань от него вообще.
1: Алида пишет, еду с работы.
3: Потому что он винтажный.
2: Винтажный?
1: Еду с работы, слушаю вас, и вдруг поймала мысль. Если уж выбирать слово для запрета, то женщинам я бы навсегда убрала «надо». Слово «надо». Надо быть красивой, надо все успеть, надо молча терпеть. Вот это «надо молча терпеть» я вот уже который раз слышу. Нам всегда слишком часто надо.
3: А мужчина слишком часто должен.
2: Вот, я хотел бы там сказать, надо быть красивой, надо молча терпеть. То есть по факту ничего не надо.
1: Ничего не надо.
2: Да. А мы должны как раз...
1: А вы должны?
2: Да.
1: То есть я могу, говорит, посмотрим, а ты нет.
2: Да, ну что-то типа...
1: Очень странно, да. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Дискуссия разгорается. Какое слово нужно запретить женщинам или мужчинам?
2: Хорошо, так, у нас впереди еще любимая рубрика про праздники.
1: Да.
2: Так что готовьте, знаете, что там нам подарило 18 мая.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Прежде чем Виталий начнет говорить про события и праздники, хочется похвалить наших технарей, а именно Сашку Горееву.
2: Да, да, большое ему спасибо.
1: Да, приходил с утра. Мы как глухие, но я точно говорю, как глухой все утро. Ну и вчера, ребята, у нас не слышно. Понимаете, мы работаем, а мы не слышимся в наушниках. А вот он пришел, все наладим. Молодец.
2: Вот. Причем вот как стоит ему появиться возле объекта, который сломался, он чинится просто сам по себе.
3: Да. Очень быстро.
2: Это талант у человека просто незаменимый.
1: Хотя, когда спрашиваешь, ну, ты понимаешь, ну, расскажешь ему проблему, говоришь, знаешь, что может быть? Он такой, не знаю. Но он решает, приходит и сам
2: да все
1: очень
2: даже,
1: быстро.
2: Да, да, вот в одно мгновение все работает. Это чудо. Каждый раз вот я вот смотрю на это, думаю, как вот это ему удается.
1: Ну, молодец.
3: Да. А мы тут все такие, как же так же, что же сделать?
2: Ну, давайте посмотрим, да, у нас сегодня какие праздники? 18 мая, Международный день музеев сегодня, да, в эти выходные ночь музеев проходила очень по всей стране, очень много людей посетили музеи, различные выставки, экскурсии и так далее.
1: А кино какое?
2: Я, ночь музеев, ну, тоже неплохое. Я тоже иногда люблю ходить по музеям, но, правда, недолго, если честно.
1: Потому что, минуты три.
2: Ну, как-то я, да, начинаю уставать.
3: То есть в Эрмитаж тебе ходить нельзя?
2: Ну, наверное, нет. Но посетить надо все равно, да, для культурного
3: хотя бы один зал.
2: Образования, да. День Балтийского флота ВМФ России. Сегодня, в 1703 году, в этот день флотилии из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую победу, захватив устье реки Невы два шведских военных судна. Ну и, собственно, этот день принято считать днем Балтийского флота.
1: Поздравляем. Здорово, поздравляем.
2: День рождения майского жука сегодня. Читал недавно статью тревожную о том, что их как-то стало меньше гораздо.
3: Да.
1: Кстати, у меня вот когда это было? Ну, наверное, в пятницу я шел, значит, по центру города. Вот этот майский жук. Я смотрю, мне что-то село на плечо.
2: А точно майский жук? Он такой зеленый мотлевый.
1: Я знаю, да. Он вот такой же размера был огромного. Вот он сел. Самая главная печальная история. Я его, ну, я испугался, естественно. Я не ожидал, я смотрю, что тут у меня приземлилось. Но я его, естественно, скинул. Так он умер, ну, сразу. Ну, то есть он замертво упал с меня. Я не понял.
3: Может быть, он притворился?
2: Слушай, ну, тебя, наверное, дотрагиваться опасно.
3: Может. Ты знаешь, вот иногда самки лягушек притворяются мертвыми, чтобы не спариваться с нелюбимыми самцами.
1: Я тоже так иногда делаю.
3: Может быть, он тоже притворился, да, специально, чтобы ты ушел.
2: Возможно. День встречи с прекрасным сегодня. День розовой пантеры. Знаете, мультфильм такой, да. Угу. Международный день сирени сегодня. Да. Сейчас она как раз вот в самом таком своем соку распускается. День увлечения растениями. День лечебного садоводства. Еще день хлыстальщиков сегодня.
1: Хлыстальщиков,
2: да.
3: От слова хлыст?
2: Да, совершенно верно.
1: Слово хлыстать, да, Дарин.
2: День без грязной посуды еще сегодня. Тоже можно будет отметить, помыв посуду в своей раковине. Так, по дням рождения. Марина Кравец родилась сегодня в 1984 году. Российская радиоведущая, певица, актриса, участница Comedy Club. Хотя, по-моему, сейчас уже нет, насколько мне известно.
3: Участница.
2: Еще участница?
1: Да, вроде, да.
2: Ну ладно, что-то были вроде слухи о том, что она уходила. Может,
3: ты понимаешь, обратно. Люди берут иногда паузы.
2: Творческие. А, ну может быть. Вот, и певица Сандра еще родилась сегодня, друзья.
1: Там долго будет.
2: Да. Ну, могу здесь сказать, что карьеру она начала аж в 13 лет. То есть настолько была талантлива, она умела играть на гитаре, петь, ее тут же заметили. Пошли различные конкурсы, соответственно, детские, там сначала песенные, потом уже подростковые и так далее. Ну, в общем, она с самого, так сказать, раннего детства уже была увлечена музыкой и подарила миру попозже уже немало
1: хитов. И вот только сейчас она начинает петь.
2: Да. Это Мария Магдалена или другая?
1: Да, да, да.
2: Ну вот одна из таких, да, известных.
1: Абсолютно. Так, Рон Мэй у нас кантри, елка кайфовая и глупая, и новости не пропускай.
0: Реклама.

0: Реклама. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибае приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит.

0: Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: О погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 20 градусов, днем до плюс 29. В Ясном плюс 19, днем до плюс 28. В Кумандыке Медногорске плюс 18, днем до плюс 29. В Оренбурге плюс 20, днем до 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Неправильные новости у нас, друзья. 28 минут 9 на 101 часах.
3: Давай. О, вот это Магдалена.
2: Будем ждать, когда вы наиграете.
3: Да, ну так у нее день рождения, извините.
2: Мы уже отметили, поздравили.
4: А, ну то есть мало. В твоем мировоззрении дни рождения отмечаются в районе минуты.
3: Ну да. Он так и празднует.
4: То есть как мы тебя поздравляем и чествуем, так можно весь день.
2: А я об этом не просил, между прочим.
3: Да.
2: Это ваша уже инициатива. Ладно, давайте начнем просто с заголовка, как всегда, каламбурного. Житель Бурятии сел пьяным за руль, чтобы не сел аккумулятор. И в итоге сел в тюрьму.
3: Короли заголовка.
4: Неплохо.
2: Абсолютно верно. Ресторан в Испании ввел штраф за рвоту из-за жадных посетителей.
3: Объедается.
2: Да, это суши-ресторан. Он расположен в городе Гельвес. Или Гельвес, извините, если ударение неправильно произношу. Недалеко от
3: страна.
2: Сибири. Испания.
3: А, Исталия?
2: Испания.
3: Испания, в смысле. Да, да, да. Так, Гельвес.
2: Гельвес.
3: Гельвес
2: или Гельвес.
3: Да. Наверное.
2: Короче говоря, иногда...
3: Хотя и столовес там.
2: Да, участили случаи, в общем, там, когда клиенты во время шведского стола, то есть, да, там, знаете, да, накрывают это огромное такое пространство с едой, и они едят до тех пор, пока

0: их вот прямо в заведении не тошнит. Ну, соответственно, и на улице тоже перед рестораном, и в туалете. Вот. И вместо того, чтобы убрать этот шведский стол, причину соблазна и причину вообще всего происходящего,
1: они штрафуют.
0: Да, ну понятно, что им прибыли лишаться не хочется совершенно, но все равно выглядит довольно странно.
1: А как это называется, заповедь, когда есть нельзя много?
2: Чревоугодие.
0: Чревоугодие. Это не заповедь, это вообще грех,
1: по-моему. Ну, грех, да, наоборот.
0: В Дании ученые расшифровали текст на табличке возрастом 4000 лет, а он о пиве. Даже тогда это, понимаешь.
1: Что там интересно было написано?
0: Да, я не знаю, там они не указывают, что конкретно. Но об изготовлении, по-моему, рецептура, если не ошибаюсь, там как правильно готовить и изготавливать, да, это самое пиво.
1: Именно тогда корона экстра появилась.
0: Да.
2: Алкоголь вредит вашему здоровью.
0: Конечно, да. Ну и такой новостью завершим. Москвичка подала в суд на магазин, откуда украла йогурт, требуя компенсации за такси из ОВД.
1: Стали. Ну, можешь себе позволить.
0: Да, но ее задержали сотрудники охраны. Позже росгвардейцы доставили ее в полицейский участок. Там с нее сняли показания. 3,5 часа провела. Она там вызвала такси, уехала домой.
1: Потом, ну, если она не виновата, то...
0: Да, в судебном иске указала, что ее там магазин теперь обязан выплатить ей вот эту сумму компенсации за такси, которое она вызвала.
1: Я думаю, даже удовлетворят ее просьбу.
0: Ну, посмотрим. Хотя следить, конечно, целенаправленно не будем, но вдруг попадется
1: на глаза. Проскочит новость. Да.
0: Все.
1: Все, спасибо. Да. Так, Тиесто, Джонас Блу и Рита Ора. Трек под названием «Ритуал».
0: Ого.
1: Да, вот сейчас поскачем немножко, тут что-то там с бубнами. И к бензиновой лихорадке. На удачу можете тоже потанцевать.
0: На всякий случай, да.
1: Бубен взять. Да, вдруг вам улыбнется, а на сегодня литры будут ваши.
3: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Ситигрупп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля. Как это? Получили в подарок от «Ситигрупп». Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Ситигрупп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Ситигрупп» – бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33. 33.

0: Бензиновая лихорадка.
1: Опа! Итак, друзья, понедельничная бензиновая лихорадка 21-137, код города 3537. По традиции уже набирайте прямо сейчас. Дмитрий, как всегда, тоже по традиции будет решать, кто из вас
2: участвует. Пальчиками, да.
1: Да, кто ему выдал эти права, до сих пор неизвестно.
3: Ну, пульт у кого рядом. К сожалению,
4: да, у него пульт рядом.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
5: Доброе.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
5: Ирина.
1: Ирина, мы по голосу чувствуем, вы очень рады, что дозвонились.
5: Да, это раз в 500 лет удается.
1: Хорошо. Сколько крутим барабан, Ирина?
5: Давайте два.
2: Два раза всего? Ну-ка, хорошо.
4: Виталик, ну-ка, иди крути.
2: Мы вам желаем удачи.
4: Провал.
2: Это хорошо, потому что вероятность меньше, что он летит. И вы, в следующий раз вы... Ну, это не сильно помогло. 3 литра.
1: Ты же сказал хорошо, что не провал.
2: С одной стороны, да.
1: 3 литра бензина, Ирина, вам достают. Оно все равно. Вот надо с кого брать пример. Все, человек радуется, да. А как вы будете их использовать-то, эти 3 литра?
5: Ну, как раз доеду, заправлюсь и потрачу.
2: До заправки назад.
1: Ну, понятно. Ирин, приветы кому-то будут от вас.
5: Те, кто меня узнал, привет передаю.
1: Спасибо большое. Да. Ну, тогда оставайтесь на связи, объясним, как забрать полученные литры.
2: Да. Ну и Дарья там кайфует уже. Давайте я ее покажу.
1: Нет, не надо.
2: Вот, убираем музыку.
1: Не портите, да, песню.
4: Слушайте, вы без меня пожили спокойно. Все, возвращаемся на землю.
2: Есть это... Там же героиня Роза была, да, да, да, в «Титанике». Да. А здесь Дарья, Роза, Роза, я берез. Мне кажется, в этом кроется.
4: Ну почему и нет?
2: Основные различия.
0: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Все для сада и огорода вашей мечты в «Мегарай» найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, набор инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. «Мегарай» – выгодно покупай.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Иришка, ничего. Но ждали мы вас, ждали, Ирина. Здравствуйте, доброе утро.
2: Я заметила.
1: Как же вас давно не было? Сколько же произошло за это время, за ваше отсутствие?
3: Дашка родила уже.
2: Быстро, да? Новый какой-то метод открыли.
1: Так, ну надеемся, вы хорошо отдохнули.
2: Ой, замечательно.
1: Где бывали?
2: Я была в санатории. Да. Всем рекомендую. Прекрасный санаторий.
1: Спокойный санаторный отдых.
2: Да, ни с кем не разговаривала.
3: Извините, очень плохая шутка. Дарья мне тарелку просто дарил. Туберкулезный санаторий. Когда говорит, я слышу слово санаторий, я теперь вспоминаю эту тарелку.
2: Нет, там другой вариант.
3: Да, ну ладно.
1: Итак, да, сегодня.
4: Сегодня мы оттолкнемся от тренда, который завирусился в соцсетях. Дело в том, что это отрывок с одной свадебной церемонии, где проходил ритуал «Семейный очаг». Это вот как раз момент, когда семьи, а именно матери, передают вот огонь, зажигается свеча, зажигается вот новый очаг новой семьи. И на этом отрывке мама жениха не может оторваться от плеча этого жениха, расцеловывает, чуть ли не облизывает и не отпускает. Он уже несколько раз на видео это видно, говорит маме, ну, успокойся, выдыхает, вдыхает, но так или иначе вот этот отрывок завирусился с подписью «Вот причина моего развода». И вот рассказала об этом в соцсетях как раз-таки невеста о том, что, ну, помешала мать жить уже на стартовом этапе. Вот давайте осветим момент того, что родители иногда мешают созданию действительно полноценной семьи.
2: Ну, действительно, это очень острая проблема. На первом месте конфликт невестки со свекровью стоит в системе, то есть в семейной психологии, когда изучают конфликты в семье, то первое место занимает как раз-таки конфликт между невесткой и свекровью. И причин этому может быть много и на разных уровнях. Один из самых простых – это копирование отношений, привычной системы отношений, которые были в семье. Например, если у моей мамы был конфликт со свекровью, то автоматически, что делает невестка, она его запускает в новых отношениях, потому что был вот такой пример, да. Это раз. То есть бывают случаи разные, да, каждый случай уникален, но мы сейчас с вами говорим про вариации такие чаще встречающиеся там в практике, в соцсетях, с которыми мы сталкиваемся, не всегда невестки белые и пушистые. Конфликт идет с двух сторон, да? Также вторая причина, популярная, это как раз-таки причина неполных семей. Когда женщины, особенно 90-е, сейчас подрастает это поколение, вынуждены были взращивать своих сыновей и женщин одни. Ну, то есть отцы уходили за сигаретами, не возвращались, или браки разрушались по разным причинам,
4: но,
2: да?
4: Курение вредит не только вашему здоровью, но и семейной жизни.
2: Да, как оказалось, да, из 90-х опыт и 2000-х. И вот здесь мама делает центром своей жизни детей, особенно мальчиков, да, часто смещая их на позицию партнера, взращивает идеального партнера. И потом, поскольку весь смысл жизни в детях, она, ей тяжело вообще отдать и дочь, и сына в брак. То есть она остается одна. И эта пустота, одиночество, один из самых таких мощных таких страхов человека. Он может его признавать, не признавать, но это очень сильно на нас влияет. Потому что мы, по сути, социальные существа. И личности. Вот как раз-таки, когда уходит... Даже есть такой кризис пустого гнезда, когда уходят дети, уже повзрослели в новую семью. Молчи, Дима. Вот, случается вот этот кризис.
3: Детали, у вас не этот кризис.
4: А у вас не этот кризис.
3: У нас полное гнездо.
2: Так. Вот, и получается, что это очень тяжело переживается, и всеми силами пытается один из этапов, в котором часто застревают, вот эта попытка вернуть обратно ощущение мира, чтобы он не разрушился, вот эти осколки дособирать, и возникает
4: получается,
2: конфликт.
4: Мать сына это делает не специально. Это вот
2: ну, мы,
4: вот...
2: в принципе, очень много делаем не специально, это психические процессы, которые сложно отследить, и чтобы затормозиться, как раз-таки, почему к психологам-то идут, потому что мы погружены в проблему, мы ее не видим снаружи, а вы приходите к человеку, который нейтрален, он не имеет отношения к вашей жизни, у него нет никаких двойных с вами связей, и он начинает по фактам разбирать по алгоритму, что происходит в моменте. Это взгляд извне, профессиональный взгляд извне, который помогает как раз-таки выйти. Но такие мамы... не ходят в психотерапию, да, и такие невестки не ходят в психотерапию, чаще идут мужья, да. Но те, кто страдают или рядом находятся вот с таким гиперопекающими процессами или такими вот обостренными ситуациями, возникающими в ней, конечно, это ненормально. И очень много случаев, даже у меня в практике, когда приходят пары, и они не могут выстроить здоровые отношения, потому что им мешают родители. Причем, что... Если считается, что мамочки там только, да, слишком активно лезут в жизнь и пытаются вынести... Я сейчас даже психоанализ брать не буду, потому что там такие трэш-истории, вы мне сразу будете говорить, что вот так нельзя говорить, нельзя.
4: Аккуратненько.
2: Вот. Там, ну вот, действительно, перенос роли партнера на детей. Мама воспринимает своего сына как партнера и вышибает невестку как соперницу. Ну, то есть она не видит в своем сыне уже того человека, который, ну, как родного части ребенка, да, которому она дала жизнь, а она видит как полноценного мужчину, она этого не осознает. И то есть она хочет вернуть себе своего мужа. Ну, то есть она соревнуется с невесткой не потому, что она там для сына как-то плохо готовит, а потому что она как раз-таки сместилась вот на эту позицию. Ужасный опыт, но с одним часто сталкиваются. А что касается невесток, они часто заводят конфликты со свекровью, но при этом у них 100% замечательное отношение с мамой. Это перенос негативных чувств и эмоций, которые они не могут разместить в контакте с матерью, потому что мама моя святая. И часто они находят объект в виде свекрови как хорошая мать и плохая мать. Вот эти две грани, знаете, как ангел и, и этот.
4: И демон.
2: И демон, да, на плечах сидят, и вот это... Когда вот этот процесс сепарации, когда ребенок злится на родителя, и он разрешается детям злиться, он заблокирован. То есть мама хорошая, на нее злиться нельзя, да как-то смел рот свой открыть и так далее, я тебе жизнь дала, вот это когда преувеличивается, раздувается, то женщина очень часто автоматически переносит эти чувства и эмоции на свекровь. То есть свекровь в перекрестный огонь попадает просто. И вот чтобы разделить, ну, то есть вот эта сепарация, она как раз-таки, вот это, где конфликт происходит, он переходит в контакте со свекровью. То есть это такое вымещение чувств и перенос на свекровь, чтобы мама была рядом.
3: Танцуй, Иришка!
2: Ой, да. Шикарная, кстати, композиция.
3: Да, это акцент.
2: Вот. Но это такая обширная тема, про ее с ней работать и работать. Я вот так по краям обошла, да, такие самые популярные истории. Но если я вам сейчас начну рассказывать истории из практики и жизни, вы просто, да, волосы дыбом станут. До чего доходят такие случаи. Значит так, шлифану. У меня есть история, где свекровь ходила к бабке и делала этот приговор, ну как это?
3: Заговор.
2: Заговор на смерть на невестку. Представляете?
4: Серьезно?
2: Да.
1: А что ты так удивляешь? Первый раз слышу.
2: Вот это очень популярный, кстати, вариант. Нет, слушайте, так меня... делать нельзя ни в коем случае, ребят.
4: Самая трешовая история до этого момента была, как приходит в дом к молодым, там, с ключом открывают и так далее.
2: Ну, это цветочки.
1: Ладно, парень. Спасибо. Спасибо.
2: Все, мы обсудим. Обсудим в следующий раз. Продолжим.
0: Спасибо. Психолог отвечает.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Впервые в Орске. Данка, Жан Милимеров, экс-солист-премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
2: Вау-акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова. Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Плюс 22 в Орске, днем до плюс 29 в Ясном, плюс 21 днем до плюс 28 градусов. В Ховандаке, Медногорске плюс 20 днем до плюс 28, в Оренбурге плюс 22 днем до плюс 30. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ДХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленин на 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Кувандыкском округе рыбак утонул в Урале. Несчастный случай произошел в селе Подгорное. Водолазы аварийно-спасательной службы извлекли из реки Урал тело 37-летнего мужчины. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Оренбургской области. По предварительной информации, рыбак стоял и ловил рыбу, а затем потерял сознание. Тело унесло водой. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. В Орске 5 человек спасли из горящей многоэтажки. Пожар произошел вечером 16 мая в многоквартирном доме на улице Просвещения. Огонь распространился на площади в 25 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 10 человек и 3 единицы техники. С помощью спасательных устройств пожарные вывели 5 человек из задымленного подъезда. Причины возгорания устанавливаются. Почти треть офисных работников в России допускает смену профессии на квалифицированную рабочую специальность. Главным условием для такого перехода респонденты называют гарантированное трудоустройство со стороны работодателя. Причинами интереса к рабочим профессиям аналитики называют стабильность и достойную заработную плату. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи, и люди погрузились.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Ты знаешь, вот мы в начале сегодняшнего шоу говорили о гимне чемпионата мира 2026 от Шакиры. Это да. Тоже вот песня могла бы быть гимном, только я никак не могу понять, к чему.
1: Как это? К женщинам 26-го там, или 25-го года?
2: Это в конце 25-го, в начале 26-го года завирусился, это было трендом.
1: Филе-филе.
2: Да, немецкая группа же какая-то вот пела, и там были как раз танцоры вот эти красивые, накачанные.
1: Их русские женщины отпевали, да.
2: Начали массово подписываться, писать комментарии. Там произошло, знаешь, там даже произошло событие, что один вот этот танцор главный, на которого начали подписываться, он не реагировал. Они, короче, от него начали массово отписываться и подписались на другого. А тот подхватил тренд.
0: Какая драма!
2: Подожди! И у того выросли подписчики. Естественно, если растут и подписчики, волосы. Пришли рекламодатели, и он вообще возвысился.
0: Возвысился. Ой, ужас какой. Ладно, друзья, всем доброе утро. 9.06 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Сегодня обсуждаем тему, какое слово нужно запретить женщинам и мужчинам.
1: Скоро Виталик возвысит.
2: Ой, у нас сообщений на самом деле много. Давайте
0: читайте тогда, читайте, что там пишут.
2: Так, пишет нам КТ-танк.
0: КТ-танк?
2: Да. Одно слово – изгой.
0: А вдруг это пароль?
2: Все может быть.
0: А мы это читаем.
2: Что-то открыли. Так.
1: Ради судного дня. Ну, что-то такое.
2: Да. Елена говорит, женщинам нужно запретить говорить, ну я же говорила. А мужчинам кто в доме хозяин?
1: Ну, обычно женщина отвечает, я и чё? Ну, ты ничего. Да?
0: Это...
1: Просто спросил.
0: Да? Это мой дом, да. Я здесь прописан. Да?
1: Начинает на законы, да, уже?
2: Так, Лилия пишет, доброе утро, женщине нельзя говорить. Ты меня не любишь, веди себя по-мужски, я у тебя ничего, у тебя ничего не получится, нам нужно поговорить, а мужчине надо запретить, я сам решу. Что-то ты поправилась, сумму своей зарплаты.
0: Ну, поправилась, это равно какой-то смертельной фразе.
2: Я тебя не люблю. Наверное,
0: поправилась, это вообще табу. Его никак, ни в каких коннотациях, контекстах вообще нельзя
1: произносить. Причем даже если ты просто гладишь живот. Вот недавно я попался. Что ты там трогаешь? Что-то появилось.
0: Лиза написала, доброе утро, подушки. Мужчинам надо запретить слово «нормально». Ненавижу, что они всегда так говорят. Лиза, нет, в слове «нормально» нет.
1: Ничего ненормального.
0: Ненормального, да.
2: Да, вот слово «пойдет», вот это страшно.
0: Ну, ты должна, ты должен. Вот предлагают запретить слова. Опять же, следующее сообщение. Никому никто ничего не должен. Все по желанию. Не обсуждать количество сексуальных партнеров. Еще Есения нам вот указывает.
2: Правильно. Да. Это взрослость.
0: Как говорят, посмотри
1: потому
0: на свой...
1: на пальчиках уже места не хватит.
0: Да. Когда говорят, посмотри на свой лук. Какой лук? Репчатый? Mm-hmm. Ну, вот это слово тоже запретить. Мат вот хотят запретить всем. А как на радио или ТВ, когда будут последствия?
2: Да, они всегда есть.
1: Они и так да, там жесткие, есть, Сергей, да.
2: Если перед вами не отчитываются, не значит, что их нет.
1: На ТВ там попроще, конечно.
2: Там можно сделать пик.
0: Пик, да. Да, здесь уже не получится. Так, еще предлагает Сергей, по-моему, да, тоже запретить использовать одни смайлики. Ты пишешь в сообщении чуть ли не поэму, а тебе в ответ смайлик, ну или вот эта скобочка. Да.
1: Скобочка еще прикольная, кстати.
0: Да.
2: А вот Ольга говорит, не знаю, много мужчин отвечают или нет, но я бы запретила своему мужу говорить слово «посмотрим» на все мои вопросы. А давай купим, а может быть съездим, а что если нам? Он всегда говорит «посмотрим». А мне надо знать ответ здесь и сейчас.
0: Вот каждый это раз невозможно. Мы, да, каждый раз вот натыкаемся
1: на... Если человек не уверен, не дергайте
0: на
1: его.
0: На споры по этому поводу и на претензии, да, от женщин.
2: Но мы
0: каждый раз
2: вами...
0: объясняем, и все равно бесполезно.
2: Так мы тоже объясняем, откуда у нас столько вопросов и тревог.
1: Нельзя, Дарья, если человек не уверен, зачем ты его просишь говорить точный ответ, чтобы потом ему сказать, я так и знал.
2: Подождите, мы с вами разбирали, и даже с психологом на нашим разбирали, так. Почему женщины задают такие вопросы, почему для них это непонятно, и почему мужчины дают такие ответы, и почему для вас это понятно. Так мы тоже объяснили.
0: Так вы о чем сейчас говорите? Так я уже сказал, что мы просите, все уже все объяснили, да? По 20 раз.
2: Ну, так он говорит, вот мы правы. А я говорю, что каждый прав со своей стороны.
0: Каждый прав по-своему.
2: Пожалуйста. Да. Так, пишет нам Уолтер. Доброе утро. Женщине не нужно запретить говорить на кухне.
1: Стой! Стой, ну ладно, дочитай, давай.
2: Повар есть, нефиг лезть.
1: Повар есть, нефиг лезть. Красиво. По поводу Уолтера, это же Вальтер.
2: Да.
1: Ну, он же. Да. Вчера у меня такие флешбеки были. Мне отец неожиданно говорит, приезжайте, это там еще подарок для
0: тебя. Я тебе
1: есть.
0: Вальтер покажу.
1: Практически, он показал. Потому что я приехал. Он говорит, у меня для тебя подарок есть. И в какой-то момент он выносит коробочку, такой кейс. На нем написано Вальтер. Он его открывает, а там шуруповерт. Ну или Уолтер, я не знаю, как он правильно, по-моему, Вальтер называется. Ну, короче говоря, у меня так флешбэкнуло с нашего слушателя. Я такой, да ладно.
0: Я думаю, оно тебя преследует теперь.
1: Теперь да.
0: Он постоянно будешь видеть.
2: Слушайте, вот у нас есть еще одно сообщение для дискуссии подойдет. Кристина пишет, доброе утро, женщине категорически запретить я сама, а мужчине запретить, а вот моя мама лучше готовит.
0: Ага. То есть вот не нравится. Сейчас да? Мы только что обсуждали это все, да.
1: Интересно, а вот когда женщина приводит в пример папу своего, можно так? Она привела в пример его, а вот когда, если мы скажем,
0: моя кстати, мама бывает, готовит, да, женщины
1: приводят, да, вот да, я там, папа, у меня там.
0: А
1: это
0: вот
1: же
0: у меня
1: то же самое.
0: Он мог сделать.
2: Но
0: да,
2: это
0: да,
2: то же самое, Дима прав.
1: Да.
2: То есть, либо вы оба говорите, либо вы оба заранее вот оговариваете, нет, ни мам, ни пап в нашей жизни, есть мы с тобой.
0: Никого, мы сироты.
2: Нет, я имею в виду про семью. Есть мы с тобой, и мы ответственны за то, что мы делаем, и как мы растем как супруги. Ну, я понимаю, что на словах это звучит классно. В жизни, конечно, это тяжелее.
0: Да. Ладно, друзья, какое слово нужно запретить женщинам-мужчинам? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Наши мессенджеры работают, ну, надеюсь, бесперебойно.
2: Да, вообще бесперебойно, да, тут сообщений много.
0: А тогда пишите, в концовке сейчас подведем итоги.
1: Слово, даже словосочетание, наверное. Чему грязный ободок? Он...
0: Его надо запретить?
1: Да, потому что
2: может быть, надо
1: неудобно
2: держать его в чистоте?
1: Ну, да так мы же вдвоем ходим. Почему ко мне претензии? Ладно. Тедди Свимс, Деми Ловато и прогноз погоды.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
5: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде сейчас в Орске +22 градуса днем до +29, в Ясном +21 днем до +28, в Кувандыке Медногорске +21 днем до +29, в Оренбурге 23 днем до +30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: 23 минуты 10 на студийных часах. Друзья, у меня очередной выпуск неправильных новостей. Очень забавный случай произошел в Аргентине. Там на телепередачу о пришельцах позвали уролога вместо уфолога.
3: Серьезно? И такое бывает?
2: Бывает. Там по видеосвязи, как сейчас это часто бывает, организовали общение. Значит, представились, задали вопросы. И в этот момент мужчина сказал: понимаете, я ничего не знаю об инопланетянах, я уролог. Это был неловкий момент, повисла пауза такая, да, но ведущие быстро спели как-то.
3: Слушайте, а подбором гостя занимался зумер?
2: Ну, я не знаю.
3: Ну, потому что, ну, а как?
4: Он такой: а как вы думаете, они разговаривают?
2: Да, видимо.
4: Подождите, кто?
3: Ну, объекты. Объекты. Вы их видели?
2: Неопознанные.
4: Очень даже опознанные, подождите.
3: Скажите, вот они только зеленого цвета?
2: Трое ведущих рассмеялись, но все равно поинтересовались у гостя, верит ли тот во внеземную жизнь. Уролог ответил, что не исключает такой возможности.
3: Слушайте, ну это круто. Я думаю, что если бы у нас был такой случай, мы бы, ух,
2: тоже посмеялись.
3: Не отпустили бы гостя.
4: Надо к врачу сходить. Раз, пошел к уфологу.
2: Под Будапештом заяц высоко прыгнул и сбил мужчину на электросамокате.
4: О, наконец-то это 1-1.
2: Как-то, да, начинает уравниваться, да, эта штука. В Краснодарском крае женщина с подельниками пыталась ограбить магазин, но застряла в оконной раме.

0: Я, Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
1: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
2: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп, ну, действительно, от астрологов, потому что, мне кажется, от урологов было бы не очень.
2: Вас ждет.
3: Или вас не ждет.
2: А вряд ли что-то хорошее впереди.
3: Ну, а откуда ты знаешь, наоборот?
1: Да, может быть, что-то, но, тем не менее,
2: очищение.
1: Читать бы было неловко немножко, наверное.
2: Ну, да.
1: Поэтому лучше астрологи, друзья, что насоветуют нам на этот день?
2: Ну, давайте тогда по астрологии.
3: Рыбы.
1: Сегодня будьте предельно внимательны во всяких финансовых делах, вплоть до самых ерундовых. Не отмахивайтесь от советов, нынче вам вполне могут дать действительно полезные.
3: Водолей. Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется терпение и деликатность.
4: Козерог.
5: Вы будете идеальным объектом обучения. Память и внимание ваши обострятся.
3: Стрелец.
1: А сегодня вам не стоит браться за то, что вы делать не умеете. Лучше обратиться к специалисту, сколь бы незначительной ни казалась проблема.
3: Скорпион. Сегодня вам придется заняться чем-то довольно неприятным. Но не жалуйтесь на судьбу вслух, иначе завтра будет еще хуже.
4: Весы.
5: Дружба отличная вещь, но сегодня от некоторых из друзей придется прятаться.
3: Дева.
1: Не испытывайте судьбу, в конце концов ей это надоест.
3: Лев. Сегодня все целиком и полностью будет зависеть от вашего желания. Желания же могут оказаться какими угодно, будьте смелее.
4: Рак.
5: Коль скоро вы страдаете от недостатка информации, пользуйтесь своей способностью строить предположения поактивнее.
3: Близнецы.
1: Сегодня не время быть эгоцентристом. Вам понадобится помощь окружающих, и отказываться от нее будет неразумно.
3: Телец. Сегодня вам будет немного не хватать слов, вас будут переполнять чувства, мысли, идеи. Не сдерживайте их, окружающие поймут.
4: Овен.
5: Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам, как жить дальше. Придется поискать какое-нибудь убежище. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Лучшее убежище — это смотри радио.
1: Вот и мысль.
5: Да.
3: Дня.
1: Приехала сама.
5: Извините, я

0: украл ваш хлеб.
1: Вот. Ну ладно, главное, что ты не забрал икру.
2: Да.
0: А, корка у вас своя.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
4: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз, при море, и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Спит усталый караоке.
1: Верно, друзья. 21-103-7, код города 3537. Финальная рубрика на это утро. Будем здесь разыгрывать, что мы... Дарья, пожалуйста, рассказывайте.
2: А вот сейчас мы будем разыгрывать билеты на закрытый кинопоказ ко дню детства, которое как раз-таки...
3: Извините.
2: Все, тебе слов не давай.
3: Найда фунда.
2: Вот, который организовываем мы совместно с Source.ru и нашими партнерами. Это уже традиционное событие. Состоится оно 31 мая. И помимо кинофильма, киноленты, Виталий, там будут интерактивы, игры, розыгрыши подарков, мастер-классы. Все для того, чтобы вы и ваш ребенок провел этот день весело.
3: Добрый день.
4: Мы куда-то погрузились.
3: Говорит капитан корабля.
1: Батискаф какой-то.
2: Нам срочно нужен уфолог.
3: Да, ладно, еще один звоночек. Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Виталий.
3: Здравствуйте.
1: Очень рада вас слышать, как ваши дела. Да.
5: Да ничего, что-то сегодня спать охота почему-то.
3: А вот сейчас посмотрим, спать ли хочется еще одному слушателю. Да. Доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
6: Евгения.
1: Евгения. Итак, Евгений и Виталий, сейчас прозвучит композиция в замедленном действии. Вам нужно будет угадать исполнителя этой песни.
3: Да, будет непросто, но я в вас верю. Итак, 3, 2, 1.
5: Виталий,
3: так, кто это?
5: Я, конечно, боюсь ошибиться, Шер.
3: Он гей.
1: Да. Хотя было время когда-то, когда я путал Шер, и был такой еще один
3: Шер
1: исполнитель.
3: Шер и группу Чили, да?
1: Нет, это еще был, да, группа Чили. Шер, и был такой еще один исполнитель в конце 80-х, он очень похожим голосом пел. И вот все время у меня путаница возникала, он или она. Но Виталий точен абсолютно, это действительно Шер. Композиция называется, скажи как?
3: Belief.
1: А, Belief, да. Виталия мы поздравляем. Евгения, к сожалению, нет, угадать не получилось. Но есть время для приветов, как всегда.
6: Да, конечно, передаю привет всем своим родным, близким вам, конечно же.
1: Спасибо.
6: Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Спасибо.
3: Спасибо большое, Евгений, вам хорошее настроение. Так, Виталий остается на линии сейчас. Есть что передать?
5: Да, всем большой привет, вам большое спасибо за позитивное утро. Всем, кто меня узнал, всем хорошей недели рабочей.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое.
3: Ну и под звуки Шер, Дарья, читайте.
2: Смотри радио совместно с Source.ru приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте радио «Хит» 6 по 29 мая, ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе, категория 6+. На правах рекламы вкусный партнер «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Надежный партнер предприятия «Армед». Специальный партнер «Империя Яблок», магазин фирменной техники. Партнер – ресторан доставки японской еды «Суши-роллов».
7: Спасибо. Желаем хорошей дороги и отличном пути.
2: Там еще версия на английском должна быть.
3: Да?
7: Лондон, Great Britain.
2: Hello.
3: Наверное, так.
0: Спит усталый караоке.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Залог здоровья – чистота.
4: Порядок в доме – красота.
5: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
6: В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей.
7: Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей.
8: «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: О погоде прямо сейчас в Орске. Плюс 25 градусов днем до плюс 29. В Ясном плюс 24 днем до 28 градусов. В Ковандаке-Медногорске плюс 23 днем до 29. В Оренбурге 25 днем до плюс 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазин «Народный».
12: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
9: Метеохит.

0: Дудушка Шоу.
1: Ну что ж, друзья, завершаем сегодняшнюю беседу на тему, какое слово запретить нужно мужчинам или женщинам. 8922-878-2929. Здесь в ВК нам написали: «Инна, я тебя очень сильно люблю. Твой лев ясный на связи». Надо было добавить, да.
2: Да.
1: Так, что по теме? Единственное, на что есть ограничение, не орать. Можно и тихо сказать: «Ты дура». Но так обидно, когда орёт.
2: Не так обидно.
1: А, не так обидно, когда орёт.
2: Ты дура. Я же вам рассказывал историю, где у меня однокласснику вызвали маму в школу, потому что у него в тетради был, кто-то пошутил, ему 4 поставили, и он ниже, кто-то ему написал в тетради: «Ты дура». Его вызвали, говорят: «Да это не я, у меня отличник».
1: Какое слово, фразу можно запретить мне? Да никакую. Могу говорить все, везде и постоянно.
2: И все.
1: Что бы ни говорило мужу, тот слушает, переваривает, принимает свое решение и делает, как надо нам. Свободу слова и действий.
2: Круто.
1: Слово «дай» вот хотят тоже запретить.
3: Дай.
1: Слово «дай». Нет, слово... А, именно само слово «дай» вы им? Нет, я подумал, что словосочетание «слово дай», в смысле «пообещай» или
3: нет,
1: что?
3: Нет, поклянись. Наверное, все-таки «дай».
1: А, просто слово «дай».
3: Дай,
1: а, ну, ладно.
3: Дай, сон.
1: Да, так, что там так, еще?
3: А, Наталья пишет: «Доброе утро, запретить женщинам говорить мужчине «мужчина должен».
1: Но это мы сегодня было уже
2: похоже,
1: слышали.
2: Да.
3: Ну, тем не менее, нам же надо все прочитать. А, Марина пишет: «Доброе утро. Всем запретить «я же тебе говорил» или «я же тебе говорила». Или на вопрос «ты где?» ответ: «между небом и землей». Вот это особенно прям бы запретило.
2: «Между небом и землей»?
3: Кто-то так отвечает?
2: «Ты где?» «Между небом и землей».
1: Ну, это шутка, наверняка, уж понимаете.
2: Не, ну понятно, странно. Если вот я тебе позвонил, я бы не удивился, если ты так сказал.
3: Виталий обычно трубку не берет.
2: Ага.
3: Или когда берет, наоборот. Он такой: «Это кто?»
2: Угу.
1: Я наоборот беру, я не отвечаю в мессенджерах. Ну, отвечаю, но позже.
2: Нехотя.
1: Да.
2: Ладно.
3: Так, нет, вот еще сообщение от Матвея. «И мужчинам, и женщинам нужно запретить выражаться нецензурной лексикой, так как это может обидеть другого человека. И если так будет в мире, будет намного лучше и спокойнее. Ну и женщинам спрашивать у мужа зарплату, а мужчине говорить про вес женщины».
1: Про вес женщины — это вообще табу. Мы уже сегодня тоже проговаривали этот момент.
2: Ну и про зарплату.
1: Ну и про зарплату тоже, да.
2: Да. В этом месте без нее.
1: Да, так, ну что, все? Или что?
3: Да.
1: Так, ну давайте выбирать тогда.
3: Давай. Ну мне вот понравилось сообщение от Матвея, которое мы только что зачитали.
2: В целом, да.
1: Ну, в целом, да.
2: Хорошо. А там базовые вещи такие прописаны.
1: Да, мы, так сказать, немножко это подвели итог такой сегодняшней темы.
2: Договорились.
1: Да, итак, тогда поздравляем Матвея.
3: Матвея.
1: Стаканчик кофе от Кофелайка ему достается за самый оригинальный сообщение.
2: Считайте, Дарья.
3: На правах рекламы: свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Кофелайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Подсаева 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо большое. И всем также спасибо за сообщение ваше. По традиции благодарим наших участников.
2: Всем алоха.
1: Да.
2: Да, до завтра.
1: Начало рабочей недели. На этот раз уже полноценная рабочая неделя, не сокращенная.
3: Заряжаемся.
1: Да, заряжаемся, друзья. И уже продвигаемся вперед, так сказать.
3: Но, а на улице-то какая красота.
1: Это бесспорно. Согласен.
3: Солнышко улыбается, мы улыбаемся, радио звучит, и мы все с вами счастливы. Выключайте меня уже, вы что не слышите, я с ума сошла.
2: Ну вот так вот, человек 1-2 дня отдохнул,
1: да.
2: Видите, у него
1: уже зарядился.
2: Привет, да, так что вам тоже отдохнуть и в понедельник желаем. До завтра, пока.
3: Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбуржье вошло в топ регионов с минимальным количеством пьяных ДТП. За три месяца здесь зафиксировали лишь единичные случаи таких ДТП от 1 до 5. Такие данные публикует ТАСС. В целом по России зафиксировано свыше 1000 пьяных аварий, что на 40% меньше, чем годом ранее. Абсолютный ноль показали Ингушетия, Чукотка, федеральная территория Сириус, Запорожская и Херсонская области. Самые высокие цифры остаются в Краснодарском крае, Иркутской области и Приморском крае. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно, а значит, успевает больше выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело, о котором давно мечтал. Сейчас по закону молодежью считается те, кому от 14 до 35 лет. В России утвердили новый ГОСТ на безопасную перевозку детей, который будет действовать с сентября 2026 года. ГОСТ установил критерии для оценки рисков во время перевозок детей на всех этапах, включая подготовку рейса, посадку и высадку пассажиров, а также само движение по маршруту. Документ направлен на выявление, оценку, предупреждение и контроль факторов, которые могут повлиять на безопасность поездки. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: грустно, ну грустно вот. Праздники закончились, и последующие короткие недели тоже дальше в обычном ритме, друзья, придется двигаться. Но повод ли это грустить? Нисколько. У нас есть больше времени, чтобы покорить этот мир, больше времени на музыку и на друг друга. Давайте стартанем сегодня хорошо. Понедельник, двигаемся в привычных ритмах. У нас Сабрина Карпентер впереди, также Сергей Сесарев, и услышим мы праздники, а конкретно календарь, что там он нам преподнес на этот день. В общем, все по традиции, всем бодрого старта недели.
1: Чувствуй глубже, смотри, радио.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 18 мая, понедельник, день встреч с прекрасным сегодня, чего вам желаем, ну и желаем или ту самую прекрасную, прекрасного встретить, или, по крайней мере, время с ним провести. Международный день сирени сегодня, ну уж ей мы надышались за последнее время. День рождения майского жука, причем там 3G спереди, неудивительно. Далее, международный день музеев, давайте посетим, что ли, на досуге. День Балтийского флота ВМФ Российской Федерации с праздником, 323 года исполняется. Далее, день розовой пантеры, еще у нас день увлечения растениями, поздравьте, пожалуйста, своих, ну, в основном там мамочек, бабушек, наверное, день хлыстальщиков, как хотите, так и понимаете, день средств массовой информации, но в Ставропольском крае вас отдельно сегодня отметим, день сырного суфле из-за границ к нам пришел, и день без грязной посуды, вот тут бы хотелось, конечно, почаще его отмечать. Информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

Реклама. В Милом Доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в Милом Доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Gladys. Когда важен результат.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте посмотрим, что нам этот день подарит с точки зрения астрологии. Как всегда, tygnio.com.
2: Овен.
1: Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам, как жить. Ну и придется поискать какое-нибудь убежище.
2: Телец.
1: Вам будет немного не хватать слов, ибо переполняющие вас чувства, мысли, идеи так и рвутся наружу. Не сдерживайте их.
2: Близнецы.
1: Сегодня не время быть эгоцентристом, вам понадобится помощь окружающих.
2: Рак.
1: Коль скоро вы страдаете от недостатка информации, да, пользуйтесь своей способностью строить предположения поактивнее.
2: Лев.
1: Сегодня все целиком и полностью будет зависеть от вашего желания. Желания же ваши могут оказаться какими угодно.
2: Дева.
1: Не испытывайте судьбу, в конце концов ей это надоест.
2: Весы.
1: Дружба отличная вещь, но друзья иногда могут быть слишком утомительны, и сегодня от некоторых придется прятаться.
2: Скорпион.
1: Сегодня вам придется заняться чем-то довольно неприятным, не жалуйтесь на судьбу вслух.
2: Стрелец.
1: Сегодня вам не стоит браться за то, чего вы делать не умеете, лучше обратиться к специалисту.
2: Козерог.
1: Вы будете идеальным объектом обучения, память и внимание ваши обострятся.
2: Водолей.
1: Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется все терпение.
2: Рыбы.
1: Будьте предельно внимательны во всяких финансовых делах, вплоть до самых ерундовых. Информация была предоставлена сайтом igne.com, Крафтс, Геопика, Сони Федера, Рома Кенга и хит на все времена ближайшие 10 минут.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новосибирск, Троицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-0640, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8000-28-141.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь или нет, Томи, в кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 250807.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробно.

0: хит на все времена.
1: Инесса Давуда родился в Гане, большую часть жизни провел в Германии и даже стал многократным чемпионом Северной Германии по боксу в тяжелом весе. Играл хотя на саксофоне в детстве. Ну а в 2008-м вышел Down Down.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На реках Оренбуржья вода пошла на спад. Ириклинское водохранилище держится на уровне в 244 метра. Это чуть ниже нормы. Сброс воды держит на отметке в 90 кубометров в секунду. Река Урал в Орске остается на отметке в 211 сантиметров. В Оренбурге картина аналогичная — 248 сантиметров. На Илеке уровень упал до 296, минус 2 сантиметра за сутки. Граждане Австрии и Германии все активно интересуются переездом в Россию. Об этом РИА Новости рассказал генконсуль России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. По его словам, устойчиво растет спрос на участие в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников. Среди желающих есть и те, кто давно живет в немецкоязычных странах, и коренные австрийцы с немцами, а также выходцы из бывшего Советского Союза. Министерство экономического развития опубликовало прогноз, согласно которому счета за жилищно-коммунальные услуги будут индексироваться ежегодно в течение ближайших нескольких лет. Рост тарифов ожидается выше предыдущих периодов. Первое заметное повышение произойдет уже с 1 октября 2026 года. Платежи вырастут на 9,9%. В последующие годы индексация продолжится: в 2027 году на 8,7%, в 2028 на 7,1%, а в 2029 тарифы поднимутся еще на 6%. Необходимость пересмотра цен обосновали прогнозируемым уровнем инфляции в стране, а также грядущими изменениями в стоимости природного газа. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Отличный повод, чтобы хорошо стартануть. Старт недели, понедельник. Все должно идти своим чередом. И сегодня нужно правильно начать трудиться, чтобы к концу недели за результат не было. Так что давайте поработаем под лучшую музыку. Ритм зададим. Generation Love. Также «Ты мое море» от Михаила Жукова и «Руки вверх». Услышим хит от Holiday Boy и «Кассет».
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
3: Вау, акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и пастельные тона. Обои «Виктория Стенова». Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 5-833-200-061.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Так, двигаемся вперед, ребята. 11 часов 25 минут. И хочется сказать, что сегодня у нас много дат в календаре, да. Вы не забывайте там, что сегодня, например, у нас вот день встречи с прекрасным, да. И помимо того, что что-то такое неожиданное вы ожидаете в своей жизни, можно же еще и увидеться рядом с роднулькой нам, да, и его позвать куда-нибудь. А и как не, при помощи портала смотри.радио. Это сделать, давайте писать. Ваше сообщение появится в всплывающем окошке на канале. Прочитает его человек, улыбнется и точно не откажет вам в вечерней прогулке. Ну или на обед его позовить, тут совсем до него рукой подать. Также не забывайте про наличие телеграм-канала мессенджера Макс, Радио Хит, смотри, радио, группа ВКонтакте. Все самое надежное там. Смотри, радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В Газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в Газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Впервые в Орске. Данка, Жан Милимеров, экс-солист-премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-0640, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: хит на все времена.
1: Ну и сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Данзел и ее кавер-версия на трек «You Spin Me Round». Давайте слушать, какой там, 2003 год, слушай вместе с нами.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: die for me. Вот на for me. Говоришь, дай на пульт тебе.
1: Получай.
0: Вот, управляй, да, тут музыкальным настроением людей. Настя центр появляется.
1: Ладно, я сделаю. Будет готово.
0: Какая послушная, аж неинтересно.
1: Да что, я тут уже как, какой день? Я тут уже как дома у себя.
0: Да, мы прекрасно понимаем, Настя.
1: Это вы 2 дня отдыхали, Дмитрий?
0: Мы не отдыхали.
1: Как ваш отдых, кстати, прошел?
0: Мы... Сегодня я буду кутить, знаешь, такую фразу вот из кинофильма. Вот,
1: так.
0: Вот мы отдыхали.
1: Ну, замечательно.
0: Вчера я не знаю, сколько килограммов мяса мы съели. Вот. А вы на работе были, да?
1: Да. Не, на самом деле я рад за вас, правда, искренне. За тех, кто ели на выходных шашлыки, запивали чем-нибудь вкусным. Вообще, я прям, я довольна, так что... Ну, нет, алкоголь, друзья, вредит вашему здоровью.
0: Не, крепкое, может быть, кофе.
1: Ну, чай там, например.
0: Да.
1: Ну, вообще, в целом, ну, это просто упоминание такое, что это для отдельных.
0: Да, ладно, удачи тебе, хорошего дня.
1: Пока.
0: Пока.

0: Урале полдень. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге выросло количество жалоб на крупные маркетплейсы. Показатель вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда поступило 135 обращений. Оренбуржцы жалуются на различные проблемы при онлайн-шопинге, на продаже некачественных товаров, задержки с возвратом денег за отмененные заказы, нарушение сроков доставки, односторонний отказ продавца от исполнения договора. Кроме того, потребители недовольны взиманием платы за возврат товара с недостатками, сложностями с оформлением отказа от товара, неправомерным использованием товарных знаков в интернете и некорректным поведением персонала пунктов выдачи. Оренбургский районный суд рассмотрел иск о компенсации морального вреда за неудачную пластическую операцию. Жительница Оренбургского района сделала липосакцию стоимостью более 600 тысяч рублей. После операции у пациентки возникли осложнения. Для их устранения женщине теперь потребуется две операции общей стоимостью свыше 2,5 миллионов. В иске оренбурженка потребовала у клиники вернуть уплаченные по договору деньги, а также выплатить сумму убытков и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск частично. С ответчика взыскали стоимость операции и компенсацию морального вреда на общую сумму 950 тысяч рублей. Россияне сегодня могут посетить без виз более 80 стран мира. Еще в 38 государств въезд оформляется по упрощенной процедуре. Об этом сообщила сенатор Елена Перминова, передает РИА Новости. Среди популярных безвизовых направлений – Бразилия, Вьетнам, Марокко, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и страны СНГ. Упрощенно въехать можно в Египет, Индию и Южную Корею. Отдельно сенатор отметила Китай. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

Ну что, друзья, цели родственной души, это, конечно, встряхнуть вас, немного сотрясти ваше эго, открыть вам новые возможности, разорвать ваше сердце настолько, чтобы свет озарил его, конечно, изнутри. Чтобы вы стали отчаяннее, чтобы, наконец, решились изменить свою жизнь. Кстати, именно с понедельника все, ну, привыкли начинать новую жизнь, внедрять какие-то новые привычки, новые активности, поэтому давайте-ка не будем грустить о том, что выходные прошли, будем смотреть только вперед и двигаться с позитивом к открытию новых своих мечтаний и целей. Естественно, радиохит и музыка самые лучшие тебе в этом помогут. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
7: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига «Салютен» 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Будь с нами. Будь ярче. Смотри вперед. Смотри радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Рубрика «Киногуд», друзья, уже сейчас вместе с Виталием Морозовым. Виталь, тебе большой привет.
2: Привет. Привет, Настя. Всем здравствуйте, друзья. Сегодня мы давайте поговорим о каких-то новинках, которые удалось мне посмотреть на прошедших выходных. И это было не так уж много фильмов, один из которых даже вообще... непонятно, то ли отнести к полнометражному, то ли к короткометражке, но, скорее всего, не получится ни туда и ни сюда. Речь идет о специальном выпуске под названием «Каратель. Последнее убийство» 2026 года, строго с категорией 18+. И кажется, что эти 18+, уже прощально машут рукой «Карателю», потому что дальше уже пойдет вселенная Человека-паука, ну и в целом, да, киновселенной Марвел, где не то чтобы жестокие убийства, да, а даже какие-то совершенно непотребные слова из уст Фрэнка Касла, это вот тот, он самый каратель, ему просто запретят их произносить. То есть ничего, что было в сериале от Netflix до этого. Я, к сожалению, сейчас, конечно, не вспомню, в какие года он выходил, но, по-моему, там 2 сезона. Если так вкратце напомнить, то Фрэнк Касл, он же каратель, это человек с военным прошлым. Когда-то давно то ли мафиозной структурой, ну, то ли кто-то из злодеев тех же самых Marvel убили его семью. И вот с тех пор он продолжает им мстить на протяжении уже нескольких лет. Но мы здесь не затрагиваем комиксы. Тут на самом деле фан-базы, как так называемый лор, очень сложные, запутанные, и тянутся они уже очень давно. Это так, общая история, которую, кстати, экранизировали уже несколько раз, начиная с конца 80-х годов. Но, пожалуй, вот последняя экранизация, это сериал и вот этот специальный выпуск, где также играет Джон Бернтрал, это, наверное, один из лучших карателей, которые в кинематографической вселенной вообще, в принципе, существуют. Я напомню, что Дольф Лундгрен до этого его играл, но это была крайне неудачная, наверное, экранизация и каким-то максимальным отстраненным способом они пытались уйти от комиксов. То есть даже вот этот легендарный череп на доспехах карателя, его не было. Это, то есть, был такой просто фильм о неком мстителе, а кто это, что это. Ну, то есть старались не упоминать. Хотя это упоминается, но не акцентировать слишком внимание. Потом еще одна была версия 90-х годов. И вот я сейчас, кстати, пытался вспомнить, да, кто играл, но вот в данный момент уже не вспомню. Она была тоже, в принципе, довольно удачная. Там она комиксам была гораздо ближе, чем предыдущая.

0: Да, когда Фрэнк Касл там без разбору просто косит, уничтожает всех своих врагов. Потому что дальше, если он и будет продолжать свое существование, да, в киновселенной Марвел, то, наверное, задача у него там сильно поубавится. Вообще, наверное, стоит ждать какого-то полноценного сольника, но, скорее всего, его очень долго еще не будет. Так вот... По поводу последнего убийства, здесь получается, это финал сериала, то есть когда Фрэнк Касл сумел уничтожить практически всю верхушку мафии, которая, так скажем, устанавливала свои законы в городе, в котором он живет. И получается так, что тут двойная такая получилась штука. Он вроде бы их устранил, но это прямым образом сказалось на благополучии самого городка, потому что, как оказалось, вся власть была в их руках, а без них, то есть начался настоящий хаос, и мародеры стали просто бесчинствовать на улицах этого города. Грабители, преступники, мародеры, ну, в общем, криминальная обстановка там накалилась просто до предела. Но Фрэнк Касл в эти дела не вмешивался, потому что у него некий такой посттравматический синдром, он как будто подошел к финальной точке и уже не знал, что делать ему дальше. То есть свою миссию, казалось бы, он выполнил, что делать дальше? И поэтому он закрылся у себя в комнате и отчаянно тренировался, но даже сам не понимал, зачем он это делает. Но в какой-то момент оказалось, что не вся еще верхушка мафии была уничтожена. Одна из... участниц, наверное, да, вот этого клана, мать одного из мафиози, она приезжает к нему, обвиняет его в убийствах и говорит, что теперь весь город будет охотиться за ним. Ну, то есть здесь такой... включается, естественно, вот хочется уйти уже от этих сравнений с Джоном Уиком, честно говоря, но никак не получается, потому что это, ну, настолько каноничным стало, что...
1: Ну, классика есть, да, классика уже
0: то есть,
1: теперь.
0: То есть сравнить, ну, просто, ну, обстоятельства те же самые. Ну, или, может быть, пора кинематографистам переключиться на кого-то другого и не кивать уже на Джона, потому что мы, в свою очередь, не сравнивали его с ним. Но, увы, от этого никак не уйдешь. Действительно, тут включается режим Джона Уика, и на Фрэнка Касла начинается охота. Там все головорезы, все бандиты пытаются ворваться к нему в дом. И с этого начинается, ну, вот такой вот парад, наверное, да. Да нет, не парад, скорее всего, тут, тем более для хронометража-то маленький. А такой вот отрывок, да, жесткого такого ультранасилия, когда он включает режим такого берсерка и начинает, ну, опять же, косить всех. Постановка драк, конечно, впечатляет, и здесь ничего не скажешь. Если вы любите боевики с таким ураганным экшеном, то «Каратель. Последнее убийство» — это то самое. Но, опять же, нет какой-то завершенности, нет законченности. Вот мы возвращаемся в начало разговора. То есть это нельзя считать короткометражкой, потому что идет она 49 минут. А и полнометражной картины тоже как-то не тянет. Ну, даже она же час не идет. Ну, хотя бы если бы она час 10, ну, допустим, шла, это еще может быть. И вот как раз-таки этих, наверное, сколько? 10-20-30 минут немножко не хватает для какой-то завершенности истории вот именно про карателя. Потому что там ничем она, в общем-то, в целом так и не завершается. Понятно, что продолжение мы будем ждать через пару месяцев, как раз уже в новом «Человеке-пауке», где Фрэнк Касл появится как один из персонажей. И наверняка вот, вот эта история из специального выпуска, из последнего убийства, она там закольцуется или как-то завершится, ну или, по крайней мере, она там будет упомянута. Ну, хочется на это надеяться, что не бросят просто так персонажа. А если в целом отдельно смотреть вот этот специальный выпуск «Последнее убийство», то многое может быть непонятным. То есть, если вы не знакомы с вселенной сериала, но любите, например, такие, как бы это назвать, короткие ролики, да, хорошо снятые постановочной дракой, то, в принципе, это как раз самое то, наверное, да?
1: Ну, в общем, ты бы вот посоветовал бы, наверное, для любителей.
0: Исключительно
1: бы, наверное...
0: фанатам, любителям, конечно, да. Да, ну, те, кто следит за этим, те, кто знает предысторию, те, кто знает изменения, которые произошли за все это время с персонажем конкретно, да, то, я думаю, им зайдет. Ну, и Джон Бернтрау, он, конечно, мастерски вообще и владеет и физической формой своей, и, в принципе, актерской игрой. Так что он, в общем-то, неплох в этой роли. А «Каратель. Последнее убийство». Вот специальный выпуск обсуждаем мы сегодня, категория 18+.
1: Да, друзья, смотрите, пишите обратную связь. Очень ждем, мы же двигаемся далее. Впереди у нас много музыки в эфире «Радио Хит», так что советую тебе прибавить громкость на максимум.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Владис, когда важен результат.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
2: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что ж, друзья, вот и замечательный день у нас, понедельника, в самом разгаре. Мы, естественно, здесь продолжаем дарить друг другу самые яркие настроения, делимся ими в эфире, рассказываем о планах на эту неделю и, в общем-то, не стесняемся, наделаем все это в самой дружной компании, естественно, в эфире «Радио Хит». Координаты у нас прежние, так что пиши скорее. Это Telegram, приложение «Макс», 8922-878-2929, а также портал smotri.radio, все это с категорией в 12+. Поэтому, если вдруг ты хочешь поддержать своих коллег по работе и знаешь, что они сейчас слушают эфир, или, быть может, ты хочешь поддержать своих родственников, которые находятся далеко от тебя, это тоже возможно сделать. Даже, вот знаете, звонить не придется. Хотя и позвонить можете. 21-137, код города 3537, и прямо в эфире на все Оренбуржье поделиться настроением.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист-премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-0640, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитник» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С заводского склада на улице Дорожной в течение 9 месяцев пропадала краска. Общий ущерб превысил 480 тысяч рублей, а подозреваемым оказался 33-летний водитель, имевший свободный доступ на территорию. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. На время следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 18 мая в Оренбургской области пришло заметное потепление. После прохладной и нестабильной погоды в регион начал поступать теплый воздух, а температура воздуха в отдельных территориях приблизится к летним значениям. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без существенных осадков. Синоптическая ситуация говорит о формировании устойчивого теплого периода в Оренбургской области. Атмосферное давление останется в пределах нормы, а вероятность сильного ветра и гроз пока минимальна. По данным долгосрочных прогнозов, жара может усилиться уже во второй половине следующего. Следующей неделе. На создание и регистрацию вакцины от хантавируса может потребоваться несколько лет. Об этом сообщил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он пояснил, что разработать вакцину, готовая в России, однако главная сложность не научная, а технологическая. По словам Онищенко, при соблюдении всех стандартов, включая доклинические исследования и 3 этапа клинических, процесс может растянуться на годы. Открытым остается и вопрос о том, от какого именно штамма необходимо создать прививку. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Сити Групп. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Сити Групп.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Сити Групп. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

знаете, друзья, вот прогресс невозможен без изменений, и те, кто не может изменить свое мнение, не могут изменить ничего в общем. Так что, если вы чего-то боитесь, не переживайте, мы будем рядом с вами, мы ваша дружная и любимая семья, которая всегда во всем поддержит, поэтому давайте, друзья, двигайтесь вперед, идите, вот, несмотря ни на что, напролом, пусть у вас все получится, ну а мы же будем сопровождать все ваши действия музыкой от Радио Хит, ее, кстати, у нас предостаточно. Здесь и новинок много отметится, а также и хитов на все времена. В общем, все присутствует здесь специально для наших лучших слушателей. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей.

0: Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-10-25.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
0: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну вот она, рубрика «Автоэксперт». Илья Дорогов, Костя Макаров. Ребят, привет.
2: Привет всем. Привет, Настя. Привет, Костя. Здрасте все.
3: Да, друзья, всем день добрый. Давайте начнем нашу рубрику сегодня с того, что завтра в центре Орска будет ограничено движение. И потом не говорите, что мы вам не говорили.
4: Ничего не говори.
3: То есть с 19 мая стартуют работы на... проспекте Мира.
2: Стартуют
3: работы на проспекте Мира по ремонту участка тепломагистрали. В связи с этим как раз-таки и будет ограничено движение. То есть ограничивать проспект Мира будут в два этапа. То есть с 19 мая по 2 июня перекроют четную сторону проспекта Мира.
2: Не-не, говори, в какую сторону ехать. Так проще. Четная, нечетная, она вот с какой стороны посмотреть?
3: Движение получается от Гагаринского моста в сторону Комсомольской площади.
2: Вот оно будет закрыто.
3: Вот эту часть закроют.
2: Прямо до Комсомольской или до заправки?
3: Нет, получается, перекроют до Орского шоссе.
2: Ну, до заправки.
3: Я имею в виду направление движения.
2: Все, отлично.
3: И, соответственно, уже с 3 июня по 12 июня закроют нечетную сторону, то есть обратную сторону.
2: Да.
3: То есть, когда вы движетесь от Авангарда в сторону Гагаринского моста. То есть, вот этот участок будет закрыт.
2: Просто имейте в виду,
3: заранее прокладывайте свой маршрут, потому что двигаться вам придется чуть-чуть больше по времени, соответственно, вот это время нужно будет закладывать.
1: А Гагаринский мост будет открыт?
3: Да. Гагаринский мост будет
2: там
3: открыт,
2: именно,
3: все нормально.
2: Именно там вот получается, где от
3: будут,
2: завода до...
3: Перекрывать будут, получается, от переулка Школьного, то есть это после ДК «Серп и молот», если кто такой помнит, еще был. И, соответственно, до Орского шоссе.
1: Ну, короче говоря, через Воснецово можно будет проехать.
2: Конечно,
3: да. То есть второй участок у нас открытый, все движение будет осуществляться через него.
2: С 19 числа, вот завтра захотите поехать на Гагарина, вы сможете это сделать, эта сторона улицы будет еще открыта. А вот с Гагарина в обратную не получится.
3: Никак, да.
2: Никак.
3: Так, идем далее, значит. Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей по итогам первого квартала этого года перевалила за 25 тысяч рублей.
2: Как хорошо, что я давно сдавал.
3: Да, причем за год цена страховки выросла аж на целых 17%.
2: Судя по всему.
3: Ну, я скажу так, что существенное подорожание затронуло и водителей с аварийной историей. Ну, это даже, наверное, в первую очередь. Для этой категории клиентов средняя стоимость ОСАГО увеличилась на 15% до 32 500 рублей. Вот вы представляете? Да. То есть, если начинающий водитель уже попадал в какой-то ДТП, соответственно, следующая страховка
2: пешеходом
3: перевалила за 32 500. Но это на самом деле, я не знаю, как так?
2: Не знаю.

0: 6300.
1: 600 рублев будь должен, да, сверху.
2: Учитывая, что у тебя есть стаж, у тебя...
1: С учетом того, что у меня самый,
2: вождение,
1: да, самый есть... низкий, да, коэффициент бонус-малус 0,46.
2: Или 47 даже.
1: 46.
2: Ну, прекрасно. Так, ребят, ну 5, все.
1: Ой, 6300, так что, знаете.
2: На сегодня все.
1: Кость, спасибо большое. Интересные новости, самое главное, полезные. Мы же с вами, друзья, давайте будем двигаться дальше по этому дню. И, естественно, все будем сопровождать музыка, которая будет звучать в эфире
3: Радиохит.
4: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акции действуют на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно покупай.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы — магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». Авангард, ТК «Урал-3».
8: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что ж, друзья, самое время поделиться настроением. Здесь в эфире Радио Хит. Это точно нужно сделать. Ну и вообще, знаете, это много времени не занимает. Даже если вы сейчас, понедельник, новая рабочая неделя, и вы все в работе, заняты, и работа кипит вокруг вас, то вы все равно можете уделить время своим родным и близким. Это займет буквально минуту времени. Берете, значит, свой гаджет и пишите нам свои сообщения. Ну, можно, кстати, даже коллег по работе поддержать. Понадобится Telegram, Max с единым номером 8922-878-2929. Ну и либо можете дозвониться к нам в студию, немного с вами побеседуем, расскажем, как ваши там дни проходят, времяпровождение рабочее. В общем, рассказывайте нам всем. 21-137, код города 3537. С нетерпением жду, так что дерзай.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.

0: Далее 14 часов. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В бывшем общежитии на улице Станиславского в Орске, в том самом, в котором рухнула стена, скоро начнутся ремонтные работы, спустя год после инцидента. Администрация Орска разместила электронный аукцион на усиление и восстановление обрушенного перекрытия подвала многоквартирного дома. Начальная стоимость контракта составила 2 миллиона рублей. Напомним, в мае прошлого года здесь на первом этаже бывшего общежития рухнули пол и смежная стена между жилым помещением и общей душевой. А тогда здание экстренно обесточили, перекрыли воду, а жителям предложили временное размещение. К счастью, обошлось без пострадавших. В Орске на переулке Косом произошел пожар в подъезде многоквартирного дома. Из задымленного помещения спасатели эвакуировали женщину. Возгорание произошло в доме по переулку Косому. По информации регионального управления МЧС, в подъезде загорелся матрас. Из-за сильного задымления возникла угроза для жильцов. На место оперативно прибыли сотрудники 10-й пожарно-спасательной части. Во время работы огнеборцы вывели из задымленного помещения женщину и передали ее бригаде скорой помощи. Причины возгорания устанавливаются. В мае рубль заметно укрепился, курс доллара опускался ниже 73 рублей. На этом фоне в обменниках возник дефицит наличной валюты, а банки увеличили разницу между покупкой и продажей. По данным Центробанка, только в апреле россияне купили валюты на 108 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем месяцем ранее. Об этом пишет «Комсомольская правда». Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

если перед вами стоит какая-то серьезная, важная цель, то вы должны, просто обязаны до нее долететь. Но если не можете лететь, то бегите. Не можете бежать, просто идите спокойным шагом. Если не можете ходить, то предлагаю доползти до этой цели. Но что бы вы ни делали и каким бы способом вы до нее не добирались, вы все равно должны продолжать двигаться только вперед. Естественно, под самые лучшие хиты, под самые лучшие ритмы уже сейчас в эфире «Радио Хит». Так что давайте не будем сдаваться и опускать руки. Все самое прекрасное уже перед нами и уже совсем близко. Я в это верю. Смотри, смотри.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас была Beer Wool с треком «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь фениксом.
1: На втором месте были Алок, Зеба и Португал The Man с треком «Dive into the Ocean». Лидерами хит-мюзик-чарта были Джон Смит, Девелант и Джулия Кранч с треком

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
3: Вау, акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и пастельные тона. Обои Виктория Стенова. Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Куда идем, не детство мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: день детства в кино на Радио Хит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что ж, друзья, самое время для того, чтобы разыграть два билета на закрытый кинопоказ, посвященный ко дню детства, естественно. Поэтому вам стоит сейчас взять свой гаджет и дозвониться. 21-137, код города 3537. Очень сильно ожидаем, ждем, чтобы вы вот ответили на наш вопрос. Естественно, это будет касаться мультфильмов. Ну а после узнаем, кто у нас, в общем-то, сходит на это замечательное событие. Звоночек уже есть, давайте трубочку поднимем, узнаем, кто сегодня. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Евгений.
1: Евгений, очень приятно. Евгений, чем занимаетесь?
2: На работе.
1: Так, хорошо. С кем бы пошли на закрытый кинопоказ?
2: С семьей.
1: Так, хорошо. Сколько детей у вас?
2: Два.
1: О, как раз два билета. Так что смотрите-ка, давайте рассказываю вам. Здесь, в эфире Радио Хит, буду задавать вопрос. Он будет без вариантов ответов. Вам нужно будет ответить правильно. Если отвечаете, два билета достаются вам. Вы готовы?
2: Да.
1: Итак, внимание, как звали щенка из мультфильма «Котенок по имени Гав»?
2: Бим?
1: Нет. Ну, здесь очень легкий прям вопрос. Все на поверхности лежит. Так, ну давайте еще подумаем чуть-чуть прям. Если будут варианты, то готова выслушать. Есть?
2: Не могу, не вспомню никак.
1: Ну хорошо, ну давайте привет родным и близким в эфире.
2: Да, всем, семье моей.
1: Так.
2: И вам.
1: Спасибо большое. Ну, тогда вам приятного дня. А мы продолжаем дальше. Итак, друзья, жду звоночков. 21-103-7. Код города 3537. И вот задам еще раз этот вопрос. Очень легкий он. Давайте узнаем, кто сегодня до нас еще дозвонился. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Михаил.
1: Ну, вы слышали вопрос?
3: Да.
1: Как звали щенка в мультфильме «Котенок по имени Гав»?
3: Шарик.
1: Шарик, действительно, это правильный ответ. Я вас поздравляю. Вы молодец, сегодня вы выигрываете два билета. С кем пойдете?
3: Ну, с семьей.
1: Так, хорошо. Давайте им привет тогда в эфире.
3: Привет, передаю всем, кто узнал, всей моей семье. Всем родным, близким, вам огромный привет. Спасибо за розыгрыш.
1: Спасибо вам большое. Давайте-ка трубочку не кладите. Я вам за эфиром сейчас расскажу, как свой подарок забрать. Друзья, вам же я напоминаю, что мы здесь каждый день разыгрываем подарки, призы. Вот закрытый кинопоказ ко дню детства от радиохиты и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте радиохит с 6 по 29 мая, ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Мы погрузимся в мир детства вместе, категория 6+, на правах рекламы, организаторы «Смотри радио» и Орск.ру, вкусный партнер «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен», надежный партнер предприятия «Ормед», специальный партнер «Империя яблок», магазин фирменной техники, а также партнер ресторан доставки японской еды «Суши Роллов». Ну что, друзья, мы же двигаемся далее, впереди у нас еще будут обязательно розыгрыши, так что оставайтесь с нами в эфире, ну а пока море приятной музыки специально для наших любимых и дорогих слушателей.
0: День детства в кино на Радио Хит.

0: музыкальные новости
1: из музыкального мира.
0: Ищи в нашей группе ВКонтакте
1: vk.com/hitorsk.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитник» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
4: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560. 5-833-200-061.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, переходим к вашим приветам, поздравлениям. С днем рождения поздравляем Виталия Павловича. 35 лет, отличный возраст. Еще не пройдены первые 40 лет детства мужчины, но при этом очень многое уже понятно по жизни. Восстанавливайся, боец, и домой на заслуженный отдых в кругу семьи и детей. Поздравления от бывшей жены. Направьте лучики внимания и поддержки Виталию. Лучики добра и внимания действительно отправляем. Поддержку, позитив. И все это Виталию, естественно, присоединяемся к поздравлениям. Желаем всего самого наилучшего и прекрасного. С днем рождения! Настя, центр Орск. Добрый день всем. Огромнейшее спасибо. Очень вам желаю радости, веселья. Также написали благодарю. Все это очень приятно и самое главное взаимно. Так что пишите еще. Зачитаем обязательно в следующем часе.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь же нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске плюс 28, вечером плюс 25, в Оренбурге плюс 30, вечером плюс 27, в Ясном плюс 28 сейчас, вечером плюс 24 градуса. В Кондыке и Медногорске плюс 28, вечером плюс 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазин «Народный».
7: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит Клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В бывшем общежитии на улице Станиславского в Орске через год после обрушения стены начнутся ремонтные работы. Начальная стоимость контракта 2 миллиона 93 тысячи 850 рублей. В мае прошлого года обрушилась пол и стена на первом этаже. Жители временно разместили. Проверка выявила аварийность конструкции. Вопрос о дальнейшей эксплуатации здания не был рассмотрен вовремя. Проект включает демонтаж аварийных плит, установку новых конструкций, кирпичных опор, бетонирование перекрытий. Работы завершат до 7 июля 2026 года. Житель областного центра оказался коллекционером штрафов за нарушение правил дорожного движения. Превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, езда без страховки. Штрафы, скорее всего, так и копились бы дальше, если бы дело не передали судебным приставам. Именно после того, как мужчина получил уведомление на портале госуслуг, он осознал серьезность происходящего и в кратчайшие сроки погасил огромную задолженность со штрафами в размере 230 тысяч рублей. Россияне сегодня могут посетить без виз более 80 стран мира. Еще в 38 государств въезд оформляется по упрощенной процедуре. Об этом сообщила сенатор Елена Перминова. Среди популярных безвизовых направлений – Бразилия, Вьетнам, Марокко, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и страны СНГ. Упрощенно въехать можно в Египет, Индию, Южную Корею. Отдельно сенатор отметила Китай. С середины сентября прошлого года для россиян действует пробный безвизовый режим на 30 дней. Перминова выразила уверенность, что эту меру удастся продлить, а затем и закрепить на постоянной основе. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

мы с вами стремимся стать лучше, чем мы есть, все вокруг нас тоже становится гораздо лучше. Поэтому, друзья, начните с малого, ну, не обязательно сворачивать горы и все остальное. Просто начните с какой-нибудь мелочи, которая сделает вас лучше, которая поможет вам. Поэтому будем двигаться только вперед, совершать свои, естественно, мечты, какие-то желания, совершать новые попытки для стремления к лучшему, и будем это делать все, естественно, под лучшие ритмы, звучащие в эфире «Радио Хит». Кстати, еще и о праздниках совсем скоро расскажу в нашей постоянной рубрике «Хит Холидей». Смотри «Радио».

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну и самое время рассказать вам, какие праздники и события отмечаются сегодня. 18 мая у нас на календаре, сегодня понедельник, сегодня день встречи с прекрасным. Ну, слушайте, не зря я вам каждый раз говорю, что вообще каждый день, во-первых, прекрасен по-своему. И вот встреча с этим прекрасным тоже очень хороша. Так что запомните этот день надолго, если что-то подобное с вами свершится. Международный день сирени сегодня отмечается, день рождения майского жука. Вот да. А также сегодня Международный день музеев. Ночь музеев прошла, теперь вот день музеев. Отмечается, кстати, 49 лет уже. День Балтийского флота ВМФ Российской Федерации, 323 года. Всех причастных мы поздравляем. День увеличения растениями. Увлечения, прошу прощения. Также сегодня день розовой пантеры отмечается. День всемирный лечебного садоводства. Ну, кстати, для многих это действительно то, что лечит душу, это садоводство и все, что с ним связано. Также сегодня, что из интересного здесь, из праздников: день сырного суфле, день безгрязной посуды, день маршмеллоу, день шоколадных тарталеток, день навестите своих родственников, день логопеда отмечается, день океанографа, также сегодня день чего здесь? День мостостроителя отмечается, да. Также причастных поздравляем, и именины, они сегодня у только трех людей, у Ирины, Якова и Адриана. Мы причастных также поздравляем, да и двигаемся вперед по этому замечательному дню понедельника, начало рабочей недели, начало чего-то нового, возможно, у кого-то даже начало новой жизни. Так что, друзья, мы желаем вам успеха, все обязательно получится. Главное не опускать руки и двигаться только вперед. Ну а делать это лучше всегда и везде с музыкой от Радио Хит. Впереди у нас Баста и Дмитрий Журавлев, «Девочка в цветах», а студио «Папа-мама» также отметится у нас в эфире. Так что предлагаю сделать погромче, ну дабы услышали все, кто находится рядом с тобой.
0: Реклама.

Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Вау, акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и постельные тона. Обои «Виктория Стенова». Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
3: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
2: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Полгонит 311-560. 5-833-200-061.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

каждый раз меня поражают и удивляют эти истории. Здесь вот еще одна хорошая история, точнее история, которая закончилась положительными моментами. Хаски, попавшая в приют для животных во Флориде, в США, была истощена, измотана. Конечно, ее долго искали, да, пытались найти хозяева, но вот сотрудники приюта окружили собаку заботой, любовью, не забывая о ветеринарной помощи. И в ходе ветеринарного осмотра удалось установить, что животное все-таки чипировано. Люди узнали номер телефона мужчины по имени Брайс, который был владельцем хаски по кличке Сьерра. Брайс безмерно удивился и разволновался, ведь он не видел свою питомицу, знаете сколько? Целых 12 лет он ее потерял. Это более чем 2000 километров от места, где он находился в данный период времени. Ну, в общем-то, вот его нашли, этого хозяина, и передали собаку все-таки своему настоящему, да, хозяину, который ждал ее 12 лет. Они воссоединились, у них теперь все хорошо, они вспоминают друг друга. Кстати, собака вспомнила его. Ну, вообще, у животных есть такая вот история, что через много-много лет все равно питомец вспоминает своего любимца, человека, который его все-таки растил, воспитывал и так далее. Кстати, вот говорят еще, что у кошек кратковременная память, и они якобы быстро забывают своего хозяина через 3 месяца. А вот на самом деле и нет. Питомец будет помнить вас, или питомец будет помнить вас всю жизнь. Представляете, вот у кошек есть такая тоже необычная история и функция мозга. Ну, в общем, друзья, продолжаем дальше. Ну и, конечно, хочется отметить и сказать, чтобы вы берегли своих питомцев. Все-таки мы для них целая жизнь. В твоем ритме.

0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
3: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Мерседес, когда важен результат.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-565-833-200-061.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что ж, друзья, мы продолжаем этот день встречать ярко, с позитивом. Ну, погода у нас уже даже, я бы сказала, летняя практически. Так что осталось создать только это настроение. Сменить с весеннего на летнее, тем более 18 мая у нас на календаре уже совсем скоро. Наступит летний месяц и этот замечательный период. Так что будем к нему постепенно готовиться. Кстати, вы расскажите, закупили ли вы уже легкую летнюю одежду? Я вот все, знаете, сижу и думаю, когда бы это лучше сделать. Точнее, думала, когда были холода, а вот сейчас кажется, что уже поздно, и нужно было думать об этом раньше, ведь жара наступила, и хочется поскорее носить уже и шорты, и какие-то легкие платья, футболки. В общем, рассказывайте. И вообще, готовы ли вы морально к такой погоде? Потому что я пока, знаете, как-то вот не хотела бы скидывать с себя теплые, приятные, комфортные вещи. Ну, не знаю.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат один. Проголодался? Звони 22 53 22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат один.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать вам о погоде. В городе Орске плюс 28, вечером плюс 25. В Оренбурге плюс 30, вечером плюс 27. В Ясном плюс 28, вечером плюс 24. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 28, вечером также плюс 24 градуса. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохи.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
0: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Арчане отправили очередной гуманитарный конвой в зону СВО. Объединение «Протяни руку ближнему» собирает и передает посылки бойцам. На этот раз же неравнодушные жители Орска передали автомобиль «Нива». Перед отправкой волонтеры выполнили весь необходимый мелкий ремонт авто. «Нива» обеспечит мобильность защитников в сложных полевых условиях. Спасибо всем, кто проявляет активную гражданскую позицию. В Оренбурге руководители фирмы получили срок за хищение аванса на ремонт школы искусств. Два руководителя строительной фирмы приговорены к лишению свободы за мошенничество и использование поддельных документов. Они получили более 11,5 миллионов рублей аванса на капремонт детской школы искусств, но работу не выполнили, похитив деньги. Одному назначено 2 года лишения свободы, второму 5 лет 7 месяцев колонии. Имущество обвиняемых арестовано на 19 миллионов рублей. Школа искусств уже отремонтирована. Из-за временной остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 18 поездов в Тавре. Максимальное опоздание составляет до 10 часов. Среди задержанных составов поезда из Симферополя, Евпатории, Севастополя в Москву и Санкт-Петербург. Также из графика выбились составы, идущие в Крым из Адлера, Минеральных Вод и обеих столиц. Время задержек от 1 часа до 7,5 часов. Начальники поездов оповещают пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления информации. Всех, кто ожидает более 4 часов, обеспечивают питанием и водой. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить отставание от графика. Пассажирам советуют следить за объявлениями и сохранять спокойствие. Движение по мосту уже возобновлено, составы постепенно входят в расписание. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
0: Все началось с идеи. И люди погрузились

всегда и везде обещаем себе, что начнем что-то новое с понедельника. И вот, друзья, этот день настал. Но уж надеюсь, что вы не поленились, не отложили все дела на следующую неделю, а точнее на следующий понедельник, и выполняете все уже в это время, 18 мая, именно сейчас совершаете свою какую-то мечту. Очень в это верю и надеюсь, ну и желаю вам успехов. Ну а если вы еще решили отложить на недельку, то все-таки я все равно держу за вас кулачки и надеюсь, что вы рано или поздно займетесь тем, что любите, и все у вас будет прекрасно. А мы же будем дарить вам музыку от Радио Хит, ведь мы тоже любим это делать. Хит Радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало в 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 5-833-200-061.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Знаете, вот я хоть и сама женщина, но все-таки недаром существует фраза, что женщины коварны. Да, потому что одна из историй, ну, для меня кажется очень-очень странный, да и вообще неприемлемый. В общем-то, в полицию Индии обратился мужчина. Он рассказал, что с помощью брачных агентов познакомился с женщиной и женился на ней. Но как только жена получила в подарок деньги и драгоценности, сбежала, прихватив с собой добычу. Да и агентство тоже след простыл. В общем, мужчина наверняка был особенно неприятно удивлен, когда узнал, что он не единственная жертва. Его несостоявшаяся спутница жизни оказалась Ириной невестой, ранее совершившей такое же преступление в отношении как минимум 8 мужчин. Пока полиция ищет преступницу и ее сообщников, мужчина надеется на торжество справедливости. Мужчина признался, что ему безумно плохо. Ну, слушайте, действительно, быть может, он влюбился по-настоящему, решил вот одарить свою любимицу богатством, драгоценностями. Она вот с ним так грубо и неприятно поступила. Поэтому, мужчины, составляем брачный договор. Ну, а что? Если вы познакомились не так давно со своей спутницей, быть может, это был бы и хороший вариант. Хотя доверять людям тоже очень хочется. Смотри, смотри.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7».

0: К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Вау! Акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и пастельные тона. Обои Виктория Стенова. Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно и чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: кстати, трек «Чили. Лето» в эфире «Радио Хит». Действительно, лето настанет совсем скоро. А значит, что к нему нужно быть готовым. Хотя, знаете, по погоде можно уже сказать, что лето наступило. Ведь у нас за окном уже практически до плюс 30 градусов поднимается. Вот на данный период плюс 29. Это, конечно, немыслимо жаркая погода для нас, особенно после долгих дождливых и пасмурных дней. Но мы постепенно привыкаем, адаптируемся к жаре, ведь совсем скоро настанет летний период, когда нужно будет кинуть поскорее из себя все самое теплое и получать лучи солнечных, вот этих ванн, вообще всего самого прекрасного. Главное все это делать под музыку от Радио Хит, друзья. Да, делайте громче и не пропустите все самое интересное, естественно, у нас в эфире. Мы очень любим дарить вам позитив и будем продолжать это делать, несмотря ни на что.
1: Смотри.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: В Мегарай новое поступление Кашпо подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальная 6.

0: далее. 17 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 19 мая по 12 июня в Орске пройдет ремонт участка тепломагистрали на проспекте Мира. В центре города введут временные ограничения для транспорта. Для трамваев с 19 мая движение по проспекту Мира закроют, электротранспорт пустят через второй участок. Для автомобилей с 19 мая по 2 июня перекроют четную сторону проспекта Мира от переулка Школьного до Орского шоссе. С 3 по 12 июня закроют нечетную сторону проспекта Мира от Орского шоссе до переулка Школьного. Для автобусов организуют временную схему движения: улица Краматорская, улица Станиславского, проспект Мира в обоих направлениях. Водители просят заранее планировать маршрут и следить за дорожными знаками. В Бузулуке прошла профориентационная встреча для школьников и родителей о будущем медицины. Вице-губернатор Лариса Боярская рассказала о востребованных профессиях, обучении в Орском государственном медицинском университете, перспективах медицинского будущего, ИИ, генетика, микрохирургия и задачах здравоохранения. Мероприятие, организованное при поддержке общества знания в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», собрало больше 400 человек. Подобные встречи проводятся по поручению губернатора. Житель Иркутской области получил 18 лет колонии за госизмену. Также мужчина пытался поджечь релейный шкаф на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги. Как сообщает пресс-служба, два Восточного окружного военного суда Артема Салхудин также размещал в соцсетях комментарии, оправдывающие терроризм. Уточняется, что первые 5 лет наказания он проведет в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Все началось с идеи, и люди погрузились

0: друзья, всем еще раз пламенный привет. Ну, мы приближаемся к вечеру. На связи с тобой, если что, по-прежнему Настя Центр на студийных 17.06. Значит, что самое время подготовиться к вечеру. Ну и, разумеется, нужно быть готовым во всех смыслах, но не только морально, но еще и знать, вот, например, какие события отмечают сегодня, дабы отметить их после первого тяжелого рабочего трудового дня. Ну да, можно вновь отправиться, например, на шашлыки с друзьями, ну, чуточку посидеть, немножечко расслабиться и праздники отметить. Но главное, сильно не увлекаться. Завтра снова на работу.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Ну что, друзья, самое время узнать, какие праздники отмечаются сегодня. 18 мая, понедельник. Сегодня день встречи с прекрасным. Вот такое событие отмечается. Международный день сирени, а также день рождения майского жука. Международный день музеев, день Балтийского флота ВМФ Российской Федерации. 323 года этому событию. День розовой пантеры, день увлечения растениями. Ну, кстати, действительно так. Вот сейчас погода более-менее восстановилась. Ну, чересчур, я бы даже сказала, жарко стало. Но, тем не менее, все сейчас начали огородами заниматься. Ну и вот всем своим любимым занятием. А также Всемирный день лечебного садоводства. Вот, кстати, тоже очередной праздник, хороший такой. Сегодня еще из интересного. Это, конечно, праздник, день без грязной посуды. Уже говорили об этом событии. День сырного суфле, день маршмеллоу, день шоколадных тарталеток, день навестите своих родственников, день логопеда. А также сегодня отмечаются именины у Ирины, Якова и Адриана. Мы причастных поздравляем, двигаемся далее по этому замечательному уже вечеру. Так что не забудь подключаться к своей любимой радиоволне, слушать самые приятные треки, да и просто проводить время в удовольствии с самыми близкими людьми.
0: Реклама.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет. Билет!
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Ну а здесь на кону у нас вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. И, естественно, самое время дозвониться по нашему номеру телефона 21-137, код города 3537. Ответить на наш вопрос, который касается, естественно, нашей любимой драгоценной области. Ну, во-первых, и вы узнаете для себя что-то новое, и шанс что-то вкусненькое выиграть у вас тоже будет. Поэтому звоните уже сейчас. Кстати, звоночки есть. Давайте сегодня от третьего трубочку поднимем. Звонков у нас обычно много. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Денис.
1: Денис, очень приятно. Денис, так, приемчик потише, а то себя слишком сильно слышу. Так, смотрите-ка, у нас здесь есть вопрос и три варианта ответов. Если вы сейчас отвечаете правильно, вы забираете подарок от хлебзавода 7, город Новотроицк. Это вкусный бокс. Так что, если вы готовы, можем начинать.
2: Хорошо.
1: Итак, внимание, Денис, вопрос. Какая улица самая длинная в Орске? Орское шоссе, улица Советская или проспект Ленина?
2: Так, сейчас подумаем.
1: Так, Денис.
2: Еще вопросик. Можно повторить варианты?
1: Какая улица самая длинная в Орске? Орское шоссе, улица Советская или проспект Ленина?
2: Проспект Ленина.
1: Проспект Ленина, так, но вот, к сожалению, сегодня это неправильный ответ, да. Давать пока правильный ответ не буду, потому что у нас еще следующий может дозвониться и ответить верно. Денис, давайте привет родным и близким в эфире.
2: Даня.
1: Алло.
2: Алло, алло.
1: Давайте привет родным и близким в эфире, раз дозвонились.
2: Привет, хорошего вечера.
1: Благодарю, очень приятно. Денис, не расстраивайтесь, звоните нам еще. Так, давайте, друзья, звоните 21-137, код города 3537. Уже один вариант ответа у нас отпал. Соответственно, здесь вот можно додуматься, наверное, из двух вариантов ответа. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, кто с нами сегодня на связи?
3: Евгения.
1: Евгения, очень приятно. Евгения, слышали вопрос, слышали, что ответил Денис?
3: Можно повторить варианты ответов?
1: Действительно, какая улица самая длинная в Орске? Орское шоссе, улица Советская или проспект Ленина? Вот если вы слышали ответ Дениса, вам будет легче, потому что один он уже назвал, он оказался неверным. Орское шоссе. Ну, действительно, это верный вариант ответа. Аплодисменты вам. Вы, Евгения, молодец. Сегодня вам достается бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Давайте привет родным и близким в честь выигрыша.
3: Спасибо большое. Вам, конечно, большие приветы. Слушаем всегда свое любимое радио. Приветы родным, близким, всем, кто меня узнал.
1: Благодарю вас, Евгения. Очень приятно. Вы сегодня до нас дозвонились, стали обладателем вкусного бокса. Мы вас еще раз поздравляем. Пожалуйста, не кладите трубку. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как забрать свой подарок. Друзья, мы же двигаемся далее. Впереди у нас много еще всего интересного. Но перед этим я хочу напомнить, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят историю родного города. Мы двигаемся далее. Впереди у нас много всего интересного. А самое главное, музыки, которую мы так сильно любим.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордиться своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
6: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
9: Телефон рекламной службы 25

0: как можно скорее делимся настроением и эмоциями здесь, в эфире Радио Хит. Так что я вам предлагаю написать о своей весточке сейчас. Понадобится вам Телеграм и Макс с единым номером 8922-878-2929. Портал smotry.radio с категорией 12+. Ну и для самых смелых, для самых активных, кто хочет побеседовать прямо в эфире, это, конечно, студийный номер 21137, код города 3537. Ожидаем, так что скорее. Впереди у нас еще весь вечер, так что будем наслаждаться моментом и, естественно, самыми лучшими треками. Кстати, Филат ФКРС, а также диджей Грув уже далее и после расскажу тебе немного о погоде на предстоящий вечер.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса 324-824.
3: О, Афина. Да я всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydom.ru.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в городе Орске +28, вечером +24, в Оренбурге +27, вечером +25 градусов. В Ясном +27, вечером +24, в Кувандыке и Медногорске +26, вечером +24 градуса. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Кучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: что, друзья, вот мы здесь с Кристиной уже меняемся, она уже здесь подпевает вам в эфире. В общем, вечер будем проводить ярко. Я ухожу отдыхать, а Кристина будет дарить вам позитив.
1: И подавать пример. Буду петь вместе с вами, чтобы вы тоже пели. Присоединяйтесь обязательно прямо сейчас.
0: Ну вот, друзья, Кристина ждет с нетерпением, так что давайте скорее на нашу волну. Я же с вами прощаюсь. Настя Центр сегодня была с тобой весь день. Завтра вновь услышимся. По-моему, снова я буду днем с вами. В общем, наслаждайтесь и проводите вечер ярко вместе с Радио Хит.

0: далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области проверили мясной рынок в начале 2026 года. Инспекторы посетили 29 компаний, 229 объектов, взяли 340 проб мяса и полуфабрикатов. Выяснилось, что 3,7% образцов не прошли микробиологический контроль, а 4,7% не соответствовали физико-химическим нормам. С продажи сняли две партии весом 384 килограмма. За нарушение грязные цеха, неправильное хранение, проблемы с маркировкой, составили 7 протоколов, нарушителям грозят штрафы. Ленинский районный суд приговорил 28-летнего заключенного к 2 годам колонии строгого режима за избиение сотрудника колонии. Инцидент произошел из-за недовольства распорядком ШИЗО. Подсудимый признал факт нападения, но отрицал дезорганизацию деятельности учреждения. Суд, однако, установил факт дезорганизации. К основному сроку добавили 2 года. Освобождение ожидается в 30 лет. Москвичи предупредили о скором приходе в столицу аномальной жары. Сегодня воздух в столице может прогреться до плюс 32 градусов тепла. Такая погода продержится в городе несколько дней. По данным синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается от плюс 30 до плюс 32 градусов тепла. Период аномальной жары завершится уже 22 мая, после чего погода в Москве придет в норму. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Очередной вечер проводим в уютной компании «Смотри радио». С вами Кристина Бурова. И этот вечер я также с вами разделю, как и предыдущие. В принципе, ничего не меняется. Будет меняться лишь наше настроение. Сегодня, возможно, в понедельник-то мы немножко на другое настроены. Конечно, больше хочется не веселиться, а отдохнуть после первого рабочего дня на этой неделе. Да и, в принципе, после отдыха. И, конечно же, «Радио Хит» вам это желание обеспечит. Подобрало уже музыку для вашего настроения. И для любых ваших дел беремся за рутину. Скорее всего, и делаем это музыкально. Прибавляем, веселимся, танцуем и поем по возможности. И делаем каждую минуту краше вместе со «Смотри радио» на Альберт Брайт Вайлд. Следом далее Артур Пирожков «Плачь». Делаем громче.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард»,

знаете, как правило, если человека любишь, то, конечно, хочешь его постоянно радовать и чем-нибудь удивлять, но иногда эти подарки выходят действительно на новый уровень. Один парень, в общем-то, арендовал билборд ради девушки, и теперь ее провожает весь город. Один парень решил удивить свою девушку по-крупному и снял целый билборд у ее дома. Теперь каждое утро она выезжает, ее встречает надпись «Хорошего тебе дня, родная», а вечером еще один сюрприз. На обратном пути она видит «Я всегда рядом, любимая». Такой вот личный городской романтик. История быстро разлетелась по сети и вызвала бурю эмоций. И, конечно же, также мнения разделились. Одни считают, что это идеальное проявление заботы, а другие считают, что это перебор, который задает слишком высокую планку для всех остальных. Как считаете вы? Я уж не знаю, но в любом случае это такой толчок, чтобы вспомнить о своей второй половинке, если она имеется, и непременно тоже ее чем-нибудь порадует. Сообщения в эфире «Радио Хит» также подойдут. Для этого у нас есть платформа «Смотри.радио», на которую вам советую прямо сейчас зайти. Ну и, конечно же, между делом не забывайте наслаждаться.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон.

0: согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Угонит 311-560. 5-833-200-061.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Боб Синклер и Киеза исполнили трек «I can't wait». Я не могу дождаться, но я не услышала, чего они там не могут дождаться. Там было «I can't wait», пара-па-пара-пам. Но, возможно, где-то сидит дорогой для вас человек и не может дождаться именно вашего сообщения. Неважно какого. Иногда все-таки появляется желание с кем-нибудь поговорить, но почему-то сил списаться или созвониться, а, быть может, даже встретиться не хватает. Чтобы таких проблем не было, конечно, иногда лучше проявлять инициативу самостоятельно. Тем более, если этот человек не последнюю роль в вашей жизни играет, и самое время этих людей найти и непременно им об этом рассказать. А что уж, рассказать неважно, главное, чтобы это сделали вы прямо сейчас, подарили этому человеку хорошее настроение. Ну и это вы также можете сделать у нас в эфире «Радио Хит». Для этого у нас есть платформа «Смотри.радио» и номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе и Телеграме. Так что действуйте прямо сейчас, никого не ждите и продолжайте слушать музыку вместе.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллинеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-0640. А также kassir.ru, afisha.ru. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске +28, ночью ожидается +20, завтра днем также +28 градусов. В Ясно-на-Дону минуту +26, ночью на 10 градусов ниже +16, завтра днем +28 градусов. В Ковандыке и Медногорске +27 на данный момент, ночью температура опустится до +16, завтра днем поднимется до +28, и в Оренбурге сейчас +29, ночью +22, завтра днем +29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 19 мая по 12 июня в Орске пройдет ремонт участка тепломагистрали на проспекте Мира. В центре города введут временные ограничения для транспорта. Для трамваев с 19 мая движение по проспекту Мира закроют, электротранспорт пустят через второй участок. Для автомобилей с 19 мая по 2 июня перекроют четную сторону проспекта Мира от переулка Школьного до Орского шоссе. С 3 по 12 июня закроют нечетную сторону проспекта Мира от Орского шоссе до переулка Школьного. Для автобусов организуют временную схему движения: улица Краматорская, улица Станиславского, проспект Мира в обоих направлениях. Водители просят заранее планировать маршрут и следить за дорожными знаками. В Бузулуке прошла профориентационная встреча для школьников и родителей о будущем медицины. Вице-губернатор Лариса Боярская рассказала о востребованных профессиях, обучении в Орском государственном медицинском университете, перспективах медицинского будущего, ИИ, генетика, микрохирургия и задачах здравоохранения. Мероприятие, организованное при поддержке общества знания в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», собрало больше 400 человек. Подобные встречи проводятся по поручению губернатора. Житель Иркутской области получил 18 лет колонии за госизмену. Также мужчина пытался поджечь релейный шкаф на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги. Как сообщает пресс-служба, два Восточного окружного военного суда Артема Салхудин также размещал в соцсетях комментарии, оправдывающие терроризм. Уточняется, что первые 5 лет наказания он проведет в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Гурова на Радіохіт.
1: По шутливой, но печальной статистике люди вообще не улыбаются по понедельникам до 11 утра. Да и в целом, я думаю, логично, что в понедельнике они улыбаются реже и причем зря. Но Радиохит для того и существует, чтобы всю эту статистику рушить. И на самом-то деле для хорошего настроения не обязательно, точнее, чтобы смеяться, не обязательно иметь хорошее настроение. Чтобы получить хорошее настроение, нужно улыбаться. Да, вот 20 секунд — это уже минимальное время для улучшения настроения. Даже если вы сами улыбнетесь без причины, у вас оно уже станет лучше. Ну, а если вы будете улыбаться 5 минут, то у вас нормализуется пульс и снизится стресс. Так что можете улыбаться, можете громко смеяться, вам от этого самим станет смешно. И даже если окружающие подумают, что вы ненормальный, главное, что ваше настроение станет лучше, а с нашей музыкой оно поднимется до небес. Так что возвращайтесь к нам и делайте громче.

Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Куда идем? Где страны? Это не секрет. Выигрываешь и нет там их. Кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
5: Смотри радио. Совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
0: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

I Just Might прямо сейчас для вас исполняет Bruno Mars. Переводится это как «Я бы мог». И чтобы не было «Я бы мог», нужно делать все сразу. Но иногда, конечно, страшно. А то вдруг что-нибудь не то сделаешь, потом будешь жалеть. Но чтобы мы с вами меньше переживали, конечно же, радиохит позаботится о нашем завтрашнем дне и расскажет, что лучше делать, а что нет в нашей рубрике «Гороскопа». Ее услышим сразу после следующего трека.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра вторник. Как говорится, день по вторник, но уже полегче, чем понедельник. 19 мая будет на календаре. И мы в скором времени, прямо сейчас узнаем, как же пройдет наш день, по мнению космоса и астрологов, в рубрике «Гороскоп» на радио «Хит». Послушаем.
2: Овен.

0: Самому.
1: Рак.
0: Завтра вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой. И, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей. Достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.
1: Лев.
0: Конечно, лучше бы договориться мирным путем. Однако, если вас никак не жалеют, точнее, не желают слушать, придется идти напролом. Завтра вы не можете себе позволить отступить.
1: Дева.
0: Просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек. Таких просто больше нет. Отсутствие необходимости поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности.
1: Весы.
0: У вас намного разыграется воображение. Не так, чтобы уж совсем до розовых слонов, но порядочно. В связи с этим не стоит нынче кого-либо в чем-либо убеждать. Вполне возможно, что вы сами заблуждаетесь.
1: Скорпион.
0: Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли, или потерять то, что когда-то нашли. Но в любом случае старайтесь не давать волю эмоциям.
1: Стрелец.
0: У вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувства в словесной форме. Но если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками. Но, увы, придется речи готовить в письменном виде.
1: Козерог.
0: Завтра все будет происходить не совсем так, как вы запланировали. Скорее, в точности наоборот. Подготовьте заранее, разверните свои планы на 180 градусов, и вы добьетесь желаемого.
1: Водолей.
0: Завтрашний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. К вечеру вас может ожидать сюрприз.
1: Рыбы.
0: Ни в коем случае не давайте завтра пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестко об этом пожалеете. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо.

0: доме. Супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуды и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника покупай.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте.
1: Вау, акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова. Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что ж, прилетели ваши сообщения, пора их распаковывать. У нас в эфире «Смотри радио», написал Александр Мальцев. Передаю всем слушателям радио «Хит» огромный привет с берега Черного моря, города Новороссийска. Радио «Хит», вы лучшие. Ну, благодарствуем, конечно же. Очень жаркий привет нам прилетел. Также привет в ответ из нашего жаркого восточного Оренбуржья. У нас, конечно, Черного моря нет, но тоже хорошо, приезжайте. Далее написала Наталья. Кристина, привет. Привет в ответ. Куда Куликов делся опять? Всем хорошего настроения. Вот как только Куликов прибудет, обязательно его спросите. Мне кажется, ему будет очень интересно рассказать. Ну и далее написал Сергей Иванович. Уже спокойной ночи, Камчатка, Озерновский. Доброй ночи, Камчатки, от «Смотри радио». Ну и далее добавил всем добрый вечер, Орск. Кристина Бурова, огромнейший привет. Привет в ответ. Сердечки также увидела, отправляя, как всегда, в кадр. Благодарствую. Очень приятно регулярно получать такие добрые сообщения. Вы пишите, если тоже хотите что-то оставить на нашем портале «Смотри.радио».
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: мама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая 7 нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так,

0: Далее 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области проверили мясной рынок в начале 2026 года. Инспекторы посетили 29 компаний, 229 объектов, взяли 340 проб мяса и полуфабрикатов. Выяснилось, что 3,7% образцов не прошли микробиологический контроль, а 4,7% не соответствовали физико-химическим нормам. С продажи сняли две партии весом 384 килограмма. За нарушение грязные цеха, неправильное хранение, проблемы с маркировкой – составили 7 протоколов, нарушителям грозят штрафы. Ленинский районный суд приговорил 28-летнего заключенного к 2 годам колонии строгого режима за избиение сотрудника колонии. Инцидент произошел из-за недовольства распорядком ШИЗО. Подсудимый признал факт нападения, но отрицал дезорганизацию деятельности учреждения. Суд, однако, установил факт дезорганизации. К основному сроку добавили 2 года. Освобождение ожидается в 30 лет. Москвичи предупредили о скором приходе в столицу аномальной жары. Сегодня воздух в столице может прогреться до плюс 32 градусов тепла. Такая погода продержится в городе несколько дней. По данным синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается от плюс 30 до плюс 32 градусов тепла. Период аномальной жары завершится уже 22 мая, после чего погода в Москве придет в норму. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радіохіт.
1: Эфир «Смотри радио» продолжает наполняться приятными музыкальными мотивами и, конечно же, любовью, которую они дарят. Одна только песня, которая открыла этот час, чего только стоит. София Нзау, Мадизм и Роберт Майлз только что исполнили трек «Хутия». И часть строк там переводится так: «Когда ты касаешься меня, мой рассудок сходит с ума». И действительно очень романтичный там сюжет и наполнение. Так что, если хотите, можете почитать полный перевод, а вообще это также намеревание вдохновить вас, еще раз вспомнить про свою семью, про близких людей, и обнять их, конечно же, и напомнить им, как вы сильно их цените и любите. Ну и, конечно же, Радиохит о вас также позаботится, особенно о маленьких людях в вашем семейном коллективе. И мы в скором времени подарим подарок. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить это важное событие, и делайте громче, у нас весело.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка – 85 рублей. Мотыга прямая без черенка – от 65 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Итак, половина мая, даже больше уже пройдена, значит, приближается замечательный праздник, главный праздник для детей, День детства. И, конечно, Смотри Радио приготовила для деток наших слушателей подарок. Два билета на закрытый кинопросмотр мы только что, прямо сейчас, собираемся разыгрывать. Вам осталось только позвонить и ответить на вопрос, чтобы забрать билеты. Звоните 21-103-7, код города 35.

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Моментально появилось много желающих осчастливить своих деток. Но, как говорится, кто первый, того и пирожки. А первый сегодня Владимир. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Как он у вас проходит?
2: С дочкой развлекаемся.
1: Ой, как хорошо. Уже понятно, кому подарок отправиться, если выиграете. А, быть может, у вас еще какие-то дети есть?
2: Нет, только дочка.
1: Ну, тогда, наверное, с ней за компанию пойдете, если билеты окажутся вашими, да?
2: Да, конечно.
1: Ой, ну отлично. Ну, тогда вы точно должны выиграть, но для этого вам нужно ответить на один вопрос про мультики и сказки. Вы готовы дать свой ответ, попытаться ответить?
2: Да, конечно.
1: Тогда задаю вопрос. Как звали мальчика из дерева?
2: Буратино.
1: Слышите что-нибудь? Слышите?
2: Да, ура!
1: Ура! Да, вы выиграли, даже не задумывались. Ну, кстати говоря, что ж задумываться, быть может, вы даже сами смотрели этот мультик. Так что, да, вы дали верный ответ, а значит, однозначно два билета ваши, и ваша дочка непременно отправится на этот просмотр. Она уже знает об этом или пока что не слышала?
2: Пока еще не в курсе.
1: Ну, отчитывайтесь нам, как же она отреагирует. Ну и, кстати говоря, своими эмоциями также поделитесь. Быть может, хотите передать кому-нибудь приветы?
2: Ну, передаю, конечно же, огромный привет вам, что вы постоянно проводите какие-то конкурсы, развлечения всему городу Орску, ну и всем тем, кто меня узнал.
1: Отлично. Ну, знаете, мы, кстати говоря, проводим все для вас, и нам очень приятно, что вы благодарны. Вам также хорошего вечера и времяпровождения с дочкой, но вы оставайтесь на связи, потому что вам за эфиром мы расскажем, как забрать приз. Ну, а приз на что? На закрытый кинопоказ ко дню детства от Радиохит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь дня детства. Слушайте Радиохит 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы организаторы Смотри Радио и Орск.ру. Вкусный партнер семейная фабрика мясной гастрономии Жилен. Надежный партнер предприятия Ормет. Специальный партнер Империя Яблок. Магазин фирменной техники. И партнер ресторан доставки японской еды суши. Ну что ж, для вас все организовываем. Возможности выиграть билеты у вас еще будет. Так что слушайте Радиохит ежедневно и продолжайте наслаждаться музыкой. Для нее нас тоже слушают, потому что она у нас хорошая.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдинг. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
9: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
10: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
11: 23 мая. VR-арена.

0: Настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
1: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560. 5-833-200-061.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Итак, у нас появляются желающие выйти в эфир. Мы, конечно же, выпускаем. Да ну что ж такое? Ну вы не бойтесь, вы звоните, если уж звоните. Мы как бы не кусаемся, мы наоборот рады любым сообщениям, которые вы хотите передать. Ну тогда зачитаю сообщение. Поздравляю Радио Хит с юбилеем. Слушаю вашу радиостанцию с самого первого дня. Хотел бы услышать ваш трек 2000-х. Перцы Марина, Анна Семен, город Ясный. Песенку поищем, конечно же. Очень благодарим за такие теплые слова. И приятно, что остаетесь с нами. Семен, вам также огромнейший привет в ваш город отправляется, и ваше сообщение также отправляется на наш канал «Смотри радио». Евгений какой-то нам жмет руку из Италии. Ну что ж, замечательно. Ну и далее написал он следующее. «Добрый вечер всем из Мадовы от Стаса Колодеева и Евгения Антонюка. Огромнейший привет и вам в ответ. Как я вижу, это сообщение прилетело из Италии. Очень приятно, что нас там слушают. Продолжайте слушать. У нас замечательная музыка. Mad Gone, Begin, далее».
1: Громче. Смотри радио.

0: реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 25, ночью ожидается плюс 20, завтра днем плюс 28 градусов. В Ясном данную минуту плюс 22, ночью температура опустится до плюс 16, завтра днем поднимется до плюс 28. В Кувандыке и Медногорске плюс 24 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 16, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью на градус ниже плюс 22, завтра днем ожидается плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
6: Метеохит.
11: Все Оренбуржье в одном касании.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на радиохит.
1: Легкое головокружение подарил нам Avalon Rockstone в начале 10 часа на наших студийных 21.03. Если, конечно, мы будем получать головокружение при помощи радиохит, то только приятное и от слишком энергичных танцев. Кстати говоря, почему бы себе сегодня не позволить оторваться как следует? А то существует стереотип, что мы все в понедельник обмякшие, отдыхаем только и очень устали всегда. Но, знаете, опять же, мы ломаем все стереотипы, и если хочется быть счастливым, особого момента ждать не надо, а нужно действовать здесь и сейчас, чтобы жить на полную катушку и действительно наслаждаться каждым моментом жизни. Так что давайте зажигать все вместе, делаем музыку громче, подпеваем, где знаем тексты, где не знаем, танцуем, а когда нужно, совмещаем и делаем это, конечно, все вместе. Майсик и Маршал Джефферсон, а также Салам Дас, Life is Simple, прямо сейчас, следом Анасти и Дима Билан, эпилог.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Бир Вуль с треком «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней.
1: На втором месте были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. А лидерами хит-мюзик-чарта были Джон Смит, Девиланд и Джулия Кранч с треком

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
7: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
8: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрывай жене Томи в кино скорее билет. Билет!
7: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
2: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

Ну, а как бы мы ни бежали от времени, время все равно нас настигнет, и наступит новый день, и чтобы мы к нему заранее подготовились, конечно же, мы уже посоветовались со Всевышним космосом, со звездами, с астрологами, и выяснили все самое важное, что нам следует знать. Вам также все это поведаем, так что оставайтесь с нами и продолжайте слушать музыку.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра мы уже перевернем опять квадратик календаря и увидим, что у нас и 19 число уже, значит, останется совсем немного до окончания мая. И, конечно же, нам нужно радоваться, но чтобы радоваться еще больше, нужно знать, как сделать завтрашний день лучше. Мы узнаем в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Будьте предельно аккуратны завтра. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов.
2: Телец.
1: Если вы позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, цена подобного легкомыслия может оказаться высоковатой. Отдохнуть нынче не получится.
2: Близнецы.
1: Наибольшее удовольствие вы завтра получите от вкусного ужина дома в кругу семьи. Но с одним условием: если готовить ужин, вам не придется самому.
2: Рак.
1: Вы, возможно, будете испытывать

0: Поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности.
1: Весы.
0: У вас немного разыграется воображение. Не так, чтобы уж совсем до розовых слонов, но порядочно. В связи с этим не стоит нынче кого-либо в чем-либо убеждать. Вполне возможно, что вы сами заблуждаетесь.
1: Скорпион.
0: Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли. Или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае старайтесь не давать волю эмоциям.
1: Стрелец.
0: Завтра у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. Но если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками, но, увы, придется речь готовить в письменном виде.
1: Козерог.
0: Все будет происходить не совсем так, как вы запланировали. Скорее, в точности наоборот. Подготовьтесь заранее. Разверните свои планы на 180 градусов, и вы добьетесь желаемого.
1: Водолей.
0: Завтрашний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. К вечеру вас может ожидать сюрприз.
1: Рыбы.
0: Ни в коем случае не давайте завтра пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестко об этом пожалеете. Информация собрана при помощи сайта igne.com.
1: Реклама.
2: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Вау! Акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и пастельные тона. Обои «Виктория Стенова». Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Выбор товара у нас немалый. И покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
4: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
5: Телефон рекламной службы 20.

0: с началом новой недели наш Hit Music Chart также обнуляется. Это значит, что каждый из вас может вложить свой вклад в музыку на Смотри Радио. Для этого вам нужно лишь открыть нашу платформу Смотри.Радио с категории 12+, открыть там вкладку Hit Music Chart и проголосовать сердечком за самый любимый трек. Ну а какой же трек у вас самый любимый? Конечно же, у вас есть время на протяжении недели подумать, чтобы хорошенько взвесить все за и против, но для этого нас нужно чаще слушать. Итоги мы с вами подведем в субботу в 12 часов дня, в воскресенье в 6 часов вечера и расположим их также на наших каналах Смотри Радио, ВКонтакте, Телеграме и Макси, так что следите, если вам интересно знать, какой у нас топ в подборке. И, конечно же, оценивайте музыку вместе с нами. Винтаж, Малахит и далее, следом Феликс Джейн и Каскейд, Boy You Turn Me, а потом поговорим о погоде.
1: Сделай громче. Смотри Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Санаторий Здравница Зауралье в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист-премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-0640, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске +23, ночью ожидается +20, завтра днем +28 градусов. В Ясном данную минуту +21, ночью температура опустится до +16, завтра днем поднимется до +28, а в Кувандыке и Медногорске +22 на данный момент. Ночью столбик термометра опустится до +16, завтра днем поднимется до +28, и в Оренбурге сейчас +24, ночью на 2 градуса ниже +22, завтра днем +29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: Да-да-да, я все еще с вами, но на этот раз финальный час. И финальный час, когда я могу передать ваши послания. Так что, конечно же, хотелось бы передать их всех. И пока я в эфире, я вам советую собраться и написать все, что вы хотите, чтобы это все оказалось и у нас в эфире, и на нашем канале «Смотри радио», где, кстати говоря, будет крутиться на протяжении всей ночи. Так что до получателя уж точно должно дойти. Осталось вам только придумать, что написать и отправить на нашем портале «Смотри.радио» или по номеру 8-922-878-2929 в Максе или Телеграме. Выбирайте сами, где написать, что написать. Вам сердечко уж точно подскажет, а музыка еще и эту подсказку вам подарит прямо сейчас. Фонбанч, Майлз Уэй. Далее, следом Максим, «Знаешь ли ты?»

0: Реклама. Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70. Код города 3537.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавца.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огоник 311-560. 5-833-200-061.
7: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

улице наконец стемнело и похолодало, значит, можно выгуливать своих домашних животных, которые не любят жару. Ну и знаете, если вы увидели на улицу какую-нибудь кошечку на поводке, то сильно не удивляйтесь, потому что зарегистрированы случаи намного веселее. Один мужик играл с крысой, и девушка случайно засняла это необычное времяпровождение. Мужчина вывел на прогулку своего хвостатого питомца и играл с ним, откидывая грызуна подальше на траву. Крысы явно такие игры были также по душе, и она вновь и вновь прибегала прямо в руки хозяину. Ну, а я решила загуглить, какие же еще варианты необычные есть, и в топ-1 у меня попал некий французский поэт 19 века. Звали его Жерар де Нерваль, и он прославился тем, что выгуливал на поводке настоящего омара. Да, то он утверждал, что они спокойные, ласковые и не лают. Так что, если вы зарегистрировали какой-то такой тоже интересный случай, также с нами поделитесь на платформе smotri.radio, будет интересно почитать. Вот я, например, видела, как у нас в городе Орске выгуливали енота. Ну, это самый такой абсурдный случай. Но в любом случае, проводим время с питомцами под лучшие треки на Смотри Радио.

0: Реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
0: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибае приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
0: Смотри радио. Совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
2: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

А вот и ваши финальные сообщения, написала Мария. Всем привет! Поздравляем нашу Галину с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов, дорогая Галиночка! Мы также себя от Радио Хит поздравляем, желаем всего самого наилучшего, здоровья, исполнения всех твоих мечт и желаний, всего-всего-всего, как говорится. Ну и вам, Мария, также отправляется пламенный привет. Далее написал Константин, пишет: пламенный привет из Махачкалы, городу Оренбургу. Ох, ё-моё, в Махачкале-то время отличается от нашего, я уж не помню, часов на 8, на 9. В любом случае, Махачкале огромнейший привет, если у вас очень уж рано, кстати говоря, интересно, а почему вы не спите, Константин, поделитесь с нами. Ну и написала также Татьяна: доброй ночи городу Ясному. Ну, доброй ночи, действительно, я скоро также пожелаю. Ну а пока что вернусь к музыке, она у нас уже подлетает в эфир. Егор Крид, Артик Асти, Карма, далее следом города, Ирина Эрзонвилд, Лока-Лока.

0: Реклама. Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 23, ночью ожидается плюс 20, завтра днем плюс 28 градусов. И в Ясном данную минуту плюс 19, ночью температура опустится до плюс 16, и завтра днем поднимется до плюс 28. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 16, и завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью на градус ниже плюс 22, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

«Смотри радио» принесло вам очень много хороших мелодичных треков, которые, надеюсь, пришли вам по душе. И если у вас еще есть время и желание, вы можете остаться с нами. Но, к сожалению, я как диджей не смогу остаться со «Смотри радио» сегодня, потому что моя смена уже подошла к концу. Конечно же, я буду его слушать и в машине, пока буду ехать. И дома включу канал «Смотри радио», когда буду укладываться спать. И вам также советую. Ну, а сейчас на прощание пожелаю вам доброй ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения и хорошего окончания этого дня.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83
6: 39. Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8 35 37 210 260 без возрастных ограничений.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Полярное небо и айсберг в сауне? Да! Комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть! Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30-46-78. Код 35-37.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: мама.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Макс!
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Сварим бужье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Глава. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: маслом.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на

0: Реклама.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
1: Радио.
2: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

Реклама. Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L0TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама.
3: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Номера, бильярд и настольный теннис. Отель-сауна «Домик Купидона». Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно. Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: На Урале 4 часа. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Радио.
3: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились
5: в музыку.